Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал DFM Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Радио DFM. Включи туда.

радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио ДФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису в

Радио ДФМ.

0: будильники на радио DFM.
1: Сибидиба, сибидиба, сибидиба. О-о-о, бонжурчик! Ух ты! Ди-команда! Разгоняем хандру быстрее, чем болельщики кричат «Судью на мыло!» После первого спорного момента это антихандра-шоу
2: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Уи, Катя, looking good today.
2: Спасибо, Саймон. Симметрично.
1: Зиба-зиба.
2: Как к месту ты сказал «бонжурчик». Сейчас у меня есть одна история. Но для начала, ты же знаешь, из-за кого обычно идет дождь?
1: Дождь?
2: Да.
1: Из-за пуха?
2: Не совсем. Из-за тех людей, которые вымыли машину. Вот это вот, ты знаешь?
1: Точняк.
2: Вымыл тачку, жди дождь.
1: Да?
2: Или, как говорят в России, закон подлости вот так работает. А я предлагаю ловить новую примету. Если Катя села смотреть футбольный матч, так, его отменят. Я вчера думаю, ну ладно, в какой-то веке.
1: Наконец-то,
2: пожертвую,
1: да?
2: Пожертвую своим сном и посмотрю матч, что, Франция-Иран.
1: Угу.
2: Первый матч, первый тайм прошел, а из-за погодных условий отменили.
1: Да.
2: Просто. Нет, спасибо, конечно, я пошла спать. Спасибо. Но что происходит? У меня к тебе вопрос, Сай, вот если отменяют матч из-за погодных условий, то есть его переносят, да?
1: Но
2: не столько отменяют.
1: Продолжат именно с того же тайма, то есть если, допустим, первый тайм.
2: И с тем же счетом?
1: Ну да, конечно. То есть это продолжение следует, как в сериале. Там же сюжет не меняется. То есть если после первого тайма какая-то команда ведет, да, то есть такой же счет остается. И просто продолжат именно с той же минуты, когда остановили.
2: То есть у них будет короткий рабочий день?
1: Ну, и в том числе, да. И удивительный случай, я тебе другой скажу, это случилось в Африке, на чемпионате Африки. Между Марокко и... Марокко и кто? И Сенегал.
2: Так.
1: Так, сенегалцам что-то не понравилось, и они все ушли с поля.
2: Но какой-то потом, знак протеста?
1: Да, их уговорили, они вернулись, продолжили матч, и победили.
2: Но с недовольными лицами.
1: Да. Но самое интересное, что есть правило. Если ты добровольно уходишь с пола в виде протеста, так, на самом деле автоматически тебе должны именно...
2: Поражение,
1: да. Ага. Причем поражение 3-0. Вот так у нас в Африке. 3-0 сразу тебе присобачивают.
2: Ага.
1: И в итоге-то Марокко подала в суд и выиграла суд. И Марокко теперь чемпион Африки.
2: А, ну справедливо.
1: Но ребята еще не сдаются. Они хотят именно...
2: Сенегальцы?
1: Да, они хотят именно свою победу обратно, то есть от судить. Mm-hmm. Поэтому у нас чемпионат мира, чемпионат Африки в суде происходит. По футболу.
2: Удивительно. Мне так понравилась твоя история с тем, что продолжение следует. Я предлагаю людям, которые организовывают трансляцию чемпионата мира по футболу 2026, прям сделать в предыдущей серии Мбаппе такой выходит. Ему же Алиса
1: Алиса, причем это не умная колонка, если что.
2: Простите, если мы ее активировали сейчас.
1: Да. Алиса.
2: А в следующей серии, ребята, у нас пробушка намечается. В главных ролях вы. Оставляйте имена, города, кого нужно разбудить. Все это можно оформить, эту заявку, в группе ВКонтакте под последним постом, в комментариях, а также в наших мессенджерах. Ждем.
1: Да, еще есть один досуг. То есть у нас же есть игра «Разбирайка», которая идет по всему эфиру. Вот. У нас сегодня слово дня «кекс». Примите, как вам удобнее. То есть как человек или как что-то съедобное. Кекс.
2: Да, только два значения.
1: Да. То есть получается...
2: K-E-K-S.
1: Да, кофе, еда...
2: Конфетка.
1: Конфетка Самара.
2: Мне нравится твоя расшифровка. Мой приз забираешь ты.
1: Да, вот так.
2: Принимайте участие, да, в этой игре в том числе. Еще раз пробушка. С днем рождения можно поздравить близкого человека.
1: Или пришли название своего города. Если тебе там по пунктикам ничего особенно не зашло, просто скажи, откуда ты нас слушаешь.
2: Мы придумаем тебе.
1: Да, поможем. Ну что ж, день наступил, который никто не ждал, но вот он пришел все равно понедельник.
2: Понедельник называется.
1: Да, его целовать никто не будет.
2: Ну, не совсем понедельник такой, понедельник, а вторник.
1: А, да, вторник. Да уж, да. Мы вчера не выходили. Вот для нас как будто понедельник. Ладно, мы скоро вернемся через одну песню. Это шоу.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Петрова.
2: Я диджей от другой мамы. Саймон Черный Перец Акбала. Мэри Окуланджа.
1: Получили ваши заявки на пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом вижу. Скоро озвучу.
2: А в нашем мессенджере смотри, какое сообщение пришло. Максим пишет. Доброе утро, разбудильники. Поздравьте, пожалуйста, мою царицу. Повторяю, царицу Елену Романову с 44-м...
1: днем рождения?
2: Да, 40... А если летием? Как это именно по-русски?
1: 44-летием.
2: Капец, вот это я бы не выговорил. Так, вчера исполнилось, как номер Льюиса Хэмилтона, кстати, он 44-й. Да. Да, вот это вот один болельщик в Формуле-1 среди нас. Максим Москва. Макс, вообще... Елена, точнее, Елена, с днем рождения тебе.
1: С днем рождения, царица.
2: Царица с дыре 44-й лет. Летним тебе, правильно?
1: Хорошо, так тоже можно сказать.
2: Можно, да? 44-й летним тебе. Happy birthday, Елена, да. И пусть это будет хороший знак на следующей гонке в Австрии, которая будет в эти выходные.
1: Это вы как вообще присобачили Льюиса Хэмилтона и...
2: Ну, так живут болельщики, Кать. Это час нашей жизни.
1: И то царицу.
2: Есть, да, и во сне болеем, и за царицу болеем, и за Льюиса Хэмилтона болеем.
1: С днем рождения.
2: Да, а все болельщики Макс Ферстаппена или Кими Антонелли, мы про вас не забыли, да. Если что, да. Ну что ж, happy birthday, поехали. Вот такой трек... Ой, а где у меня... Во, наконец-то звук пошел. Этот гейм вы все знаете, которые смотрите футбол.

0: Ольга нам пишет в мессенджере: «Разбудите, пожалуйста, мою коллегу Дарью. Она седьмой день после тренировки и как выглядит, как будто ей нужна пробушка». Седьмой день? А так можно подряд?
1: Подряд?
0: Да.
1: Не знаю, может, это должны восстанавливаться как-то.
0: Может, она готовится...
1: Она готовится к чему-то.
0: Да, к чемпионату мира женскому, да.
1: К следующему лету, возможно.
0: Да, возможно. Вау, молодец.
1: Доброе утро, Саюша и Катюша. Разбудите, пожалуйста, мою семью. Деревня Дубечина, Подмосковье.
0: Вау.
1: Макс Ливанов.
0: Дубечина?
1: Дубечина.
0: Как красиво. Дубно, я знаю. А вот Дубечина, это для меня вообще открытие. Ну что ж, Дубечина!
1: С дебютом. Туда
0: с дебютом.
1: Не отправляли пробушку.
0: Да, сейчас подубечим. Поехали!

0: гимнов нам футбол, да, подарил, да,
1: вообще? Слушайте, мне больше всего нравится вот этот юмор в отношении Южной Кореи. Мол, у них гимн — это группа BTS. Ну что, мы готовы поиграть? Есть телефон прямого эфира 8495-956-101-2. Звони и попробуй забрать фирменный мерч от Радио Диафм.
0: Зиба, что ты с нами. Это шоу!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс.
2: Алоха, ди человечества! Натягиваем хорошее настроение, как простыни на раскладушку. Это оле-оле-оле шоу «Разбудильники». В студии тренер сборной по поеданию черешни Катя Бодрова.
3: И человек, который любит вишню, но несет себя как черешню.
2: Да.
3: Диджей Саймон.
2: Ну что ж, сейчас слово «микс» — тренажер для мозга, где слова звучат как деревни, в которых никогда не останавливается поезд.
3: Играть с нами будет Юра из Краснодара. Юр, привет.
2: Юра!
4: Здравствуйте, ведущие.
2: Вот так Юра входит.
3: Сколько раз в жизни? Сколько раз в жизни?
4: Я захожу, да.
3: Ты получал вот такие фанфары. Юр.
2: Это вопрос был, Юр. А ты часто заходишь именно в помещение под фанфарами, да? Нет?
4: Да.
2: Надо
4: заходить надо в помещение или под фанфар?
2: Окей.
3: В помещение под фанфар.
2: Еще вот так зайдешь. Это Юра, дамы и господа.
3: Я надеюсь, он так выйдет. Я надеюсь, он так выйдет с победы, я имею в виду.
2: Краснодарский, правильно?
3: Да.
2: Краснодарский Юра.
3: Юрий. Юрий Краснодарский звучит как будто... Да мы поняли, Юр, мы тоже.
2: Это как это... Есть князь, а чуть... Есть князь, есть царь, а...
3: Есть царь, король. Кто еще?
2: Еще вот, как их называют, которые, как министр того времени.
3: Министр того? Я даже не понимаю, о чем ты.
2: Блин, на букву Б, что ли?
3: Б?
2: Да. Барни?
3: Барыня? Барин?
2: Барин, да?
3: Барин.
2: Да, барин, да. Юра вот краснодарский, он барин, да?
3: Ну ладно, вспомнили слово. Кстати, не случайно, у нас вчера... Дальше... У нас вчера игра будет, ребят. Кто не проснулся, тот Бодрова. Слово «микс» называется. Юр, мы называем тебе устойчивое выражение. Да-да. Ты их наверняка знаешь. Только буквы расположили там в хаотичном порядке. И ты должен расшифровать эти самые выражения. Справишься хотя бы с тремя заданиями из пяти. Побеждаешь, и вот уходишь красиво под аплодисменты. Готов?
4: Подбудем, да?
2: Mm-hmm. Да, ты слушай в оба, да. А то вообще слова-то сложные, а у меня русский язык не ломанный, а сломанный.
4: Саймон, подсказывать же будешь, да?
2: Да.
4: Моргай, где правильно.
2: Полубоссу подскажу, конечно.
3: Вот. Все, тогда погнали, ребят.
2: Попробуем, слушай внимательно. Поехали. Так, господи, что за слово-то? Так, шубакибуни заксы.
3: Умничка. Шубакибуни
4: заксы. Шумоканализация.
3: Знаменитое выражение, да, устойчивое?
4: Шумоизоляция.
3: Да. Но... Мы про выражение устойчивое говорим.
2: Не совсем. Но смешно.
3: Это, знаешь, когда, как тебе говорят, зубы заговариваешь или что-то рассказываешь неправдоподобное.
2: Ага.
3: Вот. Есть дедушка, а есть...
2: А есть? Жена дедушка как зовут?
4: Жены дедушки, бабушка.
3: Бабушка.
2: Правильно.
3: Так вот, у бабушки есть, она что рассказывает?
2: Ой, про это бабушку. Я слышу. Так, а если байки рассказывает?
3: Да, байки.
2: Бабушкины...
4: Сплетница.
2: Бабушкины... Если
3: на,
2: не байки,
3: на ночь. На ночь детям читают.
2: Да?
4: Сказки.
2: Браво! А если, вместе бабушкины...
5: Сказки скажи.
4: Сплетни.
5: Сказки скажи.
3: Сказки.
4: Сказки!
2: Сказки! Браво.
3: Блестящая игра.
2: Вау. Дальше у нас Токикор от Кикор.
3: Токикор от Кикор. Прочитал книжку...
4: Это роллы, да? Это роллы.
2: Я тоже так думал, если честно.
3: Классную идею подкинул. Это не роллы.
2: От начала до конца, да?
3: От начала до конца читаешь книжку. Прочитал, говорят, от до.
2: В русском языке.
4: От и до,
2: да.
3: Кстати,
2: а если дерево...
3: У дерева
2: облочки, как называется? Облочки дерева, да?
3: Да, ну да, да, да. Шкурка дерева.
2: Шкурка дерева.
3: Называется.
2: Корки, правильно, да? Корки, правильно?
3: О, хлебушка еще есть.
4: Ну, обложка.
2: Правильно. А если от корки, до чего обычно говорят?
4: От обложки до конца.
2: Да, вот от начала до конца. Это в русском
3: или
2: языке?
3: От корки до?
2: До. Конечно, корки. Корки скажи, корки.
3: Корки.
2: Корки скажи.
4: Корки.
2: Да, от корки до корки, браво!
3: От корги до корги.
2: От корги до корги.
3: Ну что, попробуем еще? Еще одно задание.
2: Да, но третье задание уже проще будет. Мада сердца.
4: женщина сердце.
2: Правильно.
4: Мадам сердце.
2: Дама сердца. Мадама да. сердца.
3: Мадама. Мужики, я мадама, как в Мадагаскаре. Так,
2: браво.
3: Ну что, три задания.
2: Чемпионат мира закончился, но крупным...
3: Лучше что игрока значит? У нас Ладно. Точно не было. Это просто блестяще.
2: То есть прямо игрок. В одном человеке встречается Месси, Роналдо и Килиан Мбаппе.
3: Именно так. Да. Без единой подсказки, главное. Да. Как мы и обещали, Юр, ты уходишь из нашего эфира с фирменным мерчом от Радио ДФМ и аплодисментами.
2: Браво. Да, красавчик. Теперь секунд 5 на привет. Горячий.
4: Я Тонкерин, привет. Краснодарский привет. Привет всем краснодарским. И пробки меньше создавать надо. Ездит по обочинам она.
3: Угу.
4: Ну, как бы так.
3: Это диалект Саймона сейчас был, да,
2: кажется? Да. Земляк, по обочинам нельзя ехать. Нельзя ехать по обочинам.
4: Саймон, не перебивай меня, пожалуйста.
2: А, ты что, не закончился? Я прошу прощения. Давай, заканчивай. Секунд 3 осталось.
4: Да. Все, я говорю, оставайтесь всегда такими позитивными. Я вас каждое утро еду на работу, слушаю. Вы молодцы вообще, от души.
2: О, от всего сердца черного перца. Зиба-зиба за комплимент.
3: В Краснодар, включи тусовку.
2: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь. Ха-ха.

0: Час будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Владислав – это Влад? Ярослав – это Ярик. По сути, и там убрали Слав. Тогда почему Вячеслав – это Слава, а не Вичи?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе

0: На Дону Вавилова 67В.
1: Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
2: Клево. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
3: Новости.
4: В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
5: Ростов. 26 и 27 июня Рокс-бар празднует свой день рождения. Очень индивидуально. Индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощения всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар, ждем именно тебя.
6: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
1: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти.

Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Самый момент, когда мы подводим итоги голосования в мессенджерах DJ MC Simon. Напомню, что в пятницу Сай презентовал нам 3 классные новинки, объективно. Я проголосовала за одну из, это был мой выбор. А что выбрали слушатели Радио DFM и что мы сейчас послушаем в итоге?
1: Ну что ж, наш еженедельный музыкальный чемпионат мира уже подходит к концу. Один трек станет победителем по версии голосования в моем мессенджере, как Катя уже сказала. А два других, к сожалению, как с сборная Турция по футболу отправится домой. Ты можешь себе представить, 62 удара нанесла сборная Турции и ни одного гола.
0: Вау.
1: Прикинь вообще. Эх, как я за них болел. Я болел и болел.
0: Они просто не любят драться.
1: Ну, кстати, они-то были, ну, как раз, ну, настроены бой, ну, по-боевому вообще.
0: Слушай, ну, когда ты едешь домой в Турцию, тебе вообще повезло по жизни.
1: Шаурма ждет там, да?
0: У тебя сразу отпуск.
1: А, я
0: понял. Ты живешь в отпуске.
1: Ладно. Ну, теперь к нашим музыкальным баранкам. Слушаем треки «Претенденты». Let's go. DJ Simon. Трек номер один. Трек номер два. Трек номер три. Окей. Ну что ж, 3 трека уже дегустировали. Теперь давайте вспомним. Ты же топила за какой трек?
0: Ну, пожалуйста, скажи, что победил трек номер 3.
1: Трек
0: пожалуйста.
1: Номер 3. А, да, Катя топила за третий трекан.
0: Да-да-да.
1: Ну что же, после нереальной битвы между двумя треками вырвался вперед трек Месси и Роналдо Мбаппе. Шучу, конечно. Но этот трек написал тот же диджей, который написал Harlem Shake. And do the Harlem Shake. Помнишь, там был челлендж такой?
0: Нет.
1: And do the Harlem Shake. А, ну ладно, потом вспомнишь. Ну ладно. Победил трек номер 3!
0: Да, спасибо.
1: Да, это Bauer. Calling out for you. Это, кстати, пахнет ремейком, да?
0: Ремейк? Да.
1: Спели как могли.
0: Мы старались.
1: Ну что ж, слушай, уже тут уже более внятно поют артисты.
0: Спасибо вам за выбор.
1: Да, мы с Катей, ну, чемпионы караоке.

0: Шашлыки на радио DFM.
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: А что, так можно было? С «Летуаль» можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Up the next. А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Форма в норме.
2: ДФМ, оле, оле, оле. ДФМ, оле, оле, оле.
3: Как хорошо. Рики Акбалаоми, Рио Куланджа, Мартин.
2: Рики Акуланджа. Ну что ж, хаюшки, ди-трибуны. Это ПП спортивная часть шоу «Разбудильники». Она показывает желтую карточку булочкам после шести. ПП-арбитр Катя Бодрова.
3: Красную кому-то показываешь. Чему? Чему, кроме пуэрчика, диджей Саймон?
2: О, зиба-зиба. Пока футболисты борются за Кубок мира, мы боремся за пуговицу на джинсах. В эфире рубрика «Форма в норме».
3: Я пока расстегну, чтобы удобнее было сидеть.
2: А меня уже давит.
3: Ребят, есть мотивации пост, а есть мотивации выпуск рубрики «Форма в норме». Что делать, если не хочешь тренироваться?
2: О, это как каждый второй, мне кажется.
3: День. Каждый второй день. Или что? Ну что, ребят, конечно, все равно нужно идти. После зала ты всегда счастлив, потому что так работают гормоны. Здесь против природы не пойдешь.
2: А, то есть гормон счастья тоже приходит через гантели, да?
3: Именно. Перед залом кажется, что нет сил даже на разминку. Думаешь, ну, наверное, пропущу, отдохну еще денек, но стоит начать, и аппетит приходит во время еды. Только в хорошем смысле.
2: Главное начать, да.
3: А после тренировки ты правда чувствуешь себя супергероем. Знакомо это чувство?
2: Ну, а это что за тренировка? Ты силовая или...
3: Да там... неважно, силовая, кардио, даже японская ходьба.
2: А, ну, я знаю, обалденная зарядка называется лежанинг.
3: Мы не про это.
2: Это горизонтальное позиционирование, понимаешь?
3: Все, вот эту мотивацию я подчеркнула одного классного блогера, на которого подписано, который очень много пишет про ПП. И он пишет, запомни эту простую формулу. Настроение приходит не до тренировки, а после нее. Тело нужно сдвинуть вперед, чтобы ум его догнал.
2: А чем ему заплатили-то?
3: Кому?
2: Ну, это блогер, который вот...
3: Кому?
2: Блогер, который считает, что именно только после приходит настроение. Это чем заплатили ему-то? Ладно, верим, однако.
3: Да. Верим. Ты никогда не пожалеешь, что пошел в зал. Здесь вот я абсолютно точно могу подписаться. Ну, было бы такое, зря сходил. Ну, нет.
2: Серьезно?
3: Наоборот, гордишься. Как раз не бывает такого.
2: Да?
3: Как мне кажется.
2: Ну, я ходил, кстати, я полностью разбитый вообще вышел оттуда. Но мне сказали, что на первый день так нельзя вообще перефигачиться. То есть, ну, потихонечку. То есть,
3: постепенно,
2: я просто пришел вообще там и растянул там мышцы, еле-еле оттуда вышел.
3: Ну да, в общем, ты не пожалеешь никогда в целом, если пойдешь на тренировку вместо того, чтобы заниматься чем? Лежанингом. Каждая тренировка – это плюс один к уверенности в себе. Я тут вспомнила цитату из фильма «Волк с Уолл-стрит». Подняли трубку, набрали номер. А тут подняли пятую точку.
2: И
3: отправились на тренировку.
2: А, я думал, набрали лишний вес уже сразу.
3: Помнишь, как он учил свою команду? Если у вас проблемы в личной жизни, подняли трубку, набрали номер. Ла-ла-ла-ла-ла. Это очень была мотивационная штука.
2: А потом начал себе как Кинг-Конг бит по груди.
3: Да, да.
2: Это же Мэтью МакКонахи, да?
3: Ну, нет, это именно Лео уже, когда у него была своя команда, он их мотивировал.
2: Когда уже прокачался,
3: да?
2: А так Мэтью МакКонахи вообще, ну, ты знаешь, о нем же есть, ну, скажем так, шутка. Мемчик в Голливуде. Актер, который приходит и спрашивает у режиссера, а на какой минуте я разденусь, то есть покажу свой торс. Он же вообще любит во всех фильмах показать всем, что он ходит в зал. Вот так что...
3: Умничка. Молодец. Вот человек, который поднял пятую точку, пошел на тренировку.
2: Да? Ну...

0: и встречай рассвет.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно и небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина! Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
1: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
12: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
13: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов, встречай! Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города 12+.
14: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье? Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
15: Ну что, решаем, у кого вечером соберемся? А давайте у Сурена. У него большие кресла-мешки от чудо-кресла. Места хватит всем и отдохнем по полной. Чудо-кресло – непромокаемые кресла-мешки для улицы и дачи. Магазин в Ростове на улице Страны Советов 3.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, подъем, подъем, дратути, дитусовка. Оказывается, вторник с, ну, с привкусом понедельника, знаешь, как называется?
2: Как?
1: Паневторник. Да, но с нами-то нет паневторника, а есть вторая пятница. Так что мы серотонин повышающие шоу «Разбудильники».
2: Напомню, меня зовут Катя Бодрова.
1: О, я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
2: Тот самый Саймон.
1: Уи!
2: Продолжается игра «Разбирайка» в наших мессенджерах, а также в группе ВКонтакте. Присоединяйтесь, ребята, потому что в завершении нашего эфира мы выберем победителя и вручим ему фирменный мерч от Radio DFM. А что нужно сделать для того, чтобы победить? Расшифровать максимально смешно аббревиатуру «КЕКС». К-Е-К-С.
1: Либо съедобный, либо живучий, да? То есть у нас получается Киллиан еще какой скоростной.
2: Вау! Как тематически, мне нравится.
1: По футболу.
2: Конечно. Артем, спасибо тебе за этот комментарий. Катя, естественно, красотка Самары.
1: Самара течет у нее в жилах.
2: Спасибо, Тема.
1: Я опять к футболу. Команда экстремальных криков «Судья на мылу».
2: Вау!
1: Но «Судья на мылу» пишется слитно, если что.
2: Хитро. Этот комментарий мы и эту расшифровку мы с Саймоном обсудили еще до эфира. Mm-hmm. Александр Черноусов пишет: кажется, Евгений камыш слопал.
1: Excuse me?
2: Камыш.
1: Мышь слопал?
2: Камыш.
1: Камыш. What? Что это?
2: Когда Саймон спросил, что это, я говорю, сейчас я тебе покажу видео и показываю то самое видео. У меня камыш.
1: А это что, это что-то с подмышкой связано?
2: Да нет, это такая, не знаю, как обозвать, растение, которое растет в любом болоте. Ничего особенного, но кто-то радуется камышу.
1: Ну, для счастья так мало надо, да? Это как мужик поймал: мама, яс!
2: Здоровенный! Это вот из той категории мемов, камыш.
1: Яс! А это теперь мама, камыш! Камыш!
2: Александр, в общем, классная версия. Мы ждем еще больше. Скоро будем подводить итоги и награждать. Группу ВКонтакте еще раз. Наши мессенджеры. Расшифруй аббревиатуру КЕКС. И там же оставь заявку на пробушку.
1: А в наших мессенджерах тоже сделай симметрично. И заодно и поздравление с днем рождения заказывай. Или просто напиши, из какого города ты нас слушаешь. Это называется перекличка городов.
2: Mm-hmm.
1: Мы вернемся через одну песню. Оле, оле, оле. Это шоу
2: «Разбудильники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Меня зовут Катя Бодрова.
2: Я тот диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Заявки на пробушку получили? Группа ВКонтакте под последним постом. Вижу много чего, в том числе заявки на поздравления.
2: А в нашем мессенджере смотри, какое сообщение прислала Наталья Данилова. Доброе утро, Саймон и Катя. Вчера был день рождения у Артема Данилова. Веселому, умному, прекрасному парню исполнилось 12 лет. А с чем его от души поздравляем.
1: 12-летие.
2: С 12-летним тебя, Артем Данилова.
1: Данилов.
2: Данилов, да? Артем Данилов.
1: Там в конце просто любовь, love.
2: Да, с днем рождения, с днем рождения. С днем рождения и love, Артем Данилов.
1: Желаем тебе love.
2: Yeah, love и love, да?
1: О, да, в 12-летнем возрасте это очень важно.
2: Ну, а почему бы и нет? Будущий миллионер, надо начинать рано.
1: Побольше тебе карманных денежек.
2: Yeah. Ну что же, да здравствуй, футбольный гимн. So we say hey. Yeah. Danny Love! Yeah. Мы тебя love!

0: дорогие Саймон и Катя, прошу передать огромный привет и мои поздравления с нашим бракосочетанием, любимому супругу Руслану. Он сейчас за рулем, такой серьезный, и хочется, чтобы улыбнулся. Едем по Краснодару, подписалась Натася. Натася, судя по всему, вы недавно брака... Сочетнулись? Сочетнулись. И он просто едет и осмысливает происходящее. Он привыкает. Дай время мужчине.
1: То есть только сейчас доходит, что он...
0: Я муж.
1: Муж.
0: Ответственность, дети, ипотека. Ему надо, ну, пару дней.
1: Да, раньше жил шей, был свободный. Да, сейчас шей занят. То есть там несколько людей сидят, да?
0: Но в любом случае это счастье. Ну что, поздравим, ребят?
1: Конечно. С мужеством, да?
0: С мужеством. И замужеством.
1: И замужеством. От души.
0: Поздравляем, ребят.
1: Вообще красавчик. Ну, молодец. Держи форт. Держи форт.

0: что же, пишет нам Алан в мессенджере. Доброе утречко, Сай и Катенька. Передаю привет себе. Проснулись все, кроме меня. Город Альметьевск. Поэтому он себе заказал пробушку.
1: Мудро. Марина Спиридонова пишет. Разбудите водителей трамвая в городе Ижевске.
0: Ух ты.
1: Не спать, скоро обед.
0: Я всегда думал, что трамвай едет на автопилот.
1: Нет, он управляется людьми.
0: Да, я так и понял, да. Я сначала думал, что это на автопилоте, потому что же, ну, трасса-то у трамвая-то отдельная, понимаешь? И все уступают дороге. Ну что ж, погнали. Ну, кстати.
1: Как пишут в Москве, это трамвай.
0: Это трамвай. Вау. Я однажды, мы с другом в городе Тверь называется, я там изучал русский язык, и мы с другом просто, ну, шли по улице и смотрим, как двери в трамвай открываются, и там такая красотка сидит. Это за рулем?
1: За рулем, да.
0: Это руль называется,
1: ну,
0: да?
1: Я думаю, что да.
0: Или контроллер?
1: У штурвала, не знаю.
0: Штурвал или там джойстик, понимаешь? За джойстиком сидит такая красотка. И он мне говорит, only in Russia, только в России. Такая, знаешь, голливудская красотка вообще, но может...
1: Ввести трамвай.
0: Да, найти именно вообще. Так что, Russian woman, я снимаю перед вами дреды. Красотки вообще.
1: Красивая история.

0: трек продолжается. Смотри.
1: Ты пытался.
0: Голос не хватило.
1: Ты пытался.
0: Да, слишком высокие ноты.
1: Мы готовы с вами посмеяться в эфире совместно. Есть телефон прямого эфира. 8-495-956-101-2. Звони, поиграй и забери фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: Пока джами-нами нам пели, мы не расслышали номер. Давай на бискат.
1: 8-495-956-101-2.
0: Ну что же, зиба-зиба всем за внимание. Если кто-то получает футболный невиспалач, посочувствуем, разбудим, погладим. Это шоу «Разбудилники». Включи

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Реклама. В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.
9: А теперь тусовка.
8: DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пятсек.
2: Чири-чири-бэнг-бэнг. Бонжур. Ух ты, дисборная. Это храполиквидирующее шоу «Разбудильники». Она показывает желтые карточки будильникам, потому что встает раньше них. Прикинь, Катя Бодрова.
3: Показывает красную карточку плохому настроению. Диджей Саймон.
2: А каждые 5 секунд, оказывается, в мире кто-то безуспешно объясняет, что такое офсайд в футболе. А мы играем в 5 секунд.
3: Я никогда не пойму этого.
2: Знакомая ситуация.
3: Не прекращай, ладно, эти попытки объяснить мне, что такое офсайд.
2: Буду продолжать, да. Что такое офсайд?
3: А давай попробуем уточнить у Валерия из Симферополя. Может, ему удастся мне объяснить?
2: Валерий, встречаем! Оле, оле, оле!
4: Всем доброе утро.
3: Рада слышать тебя, Валер. Ты как, с футболом на «вы», на «ты»? Смотришь ли?
4: На «ты», конечно.
2: О, супер! А интересно, за кого будешь болеть?
4: Ну, нашей сборной нет, поэтому за Бразилию болею.
3: Ты за Бразилию.
2: Окей.
3: Хорошо. Итак, Валерий из Симферополя, можешь ли ты объяснить мне, ну, не знаю, если не в трех словах, то в пяти.
2: Не-не-не, в трех.
3: В трех словах. Что такое офсайд?
2: У меня не получилось.
4: Ну, то есть вне игры. Это, например, если мы с Саймоном стоим впереди, а ты чуть-чуть впервые нас. А так. Ты в офсайде находишься.
3: А я против?
4: Это вне игры.
3: Вы из одной команды, есть другой?
4: Конечно.
2: Катя, да. Катя чуть-чуть впереди нас, и она в офсайде?
4: Да, она в офсайде.
2: Дружище, по отношению к кому или к чему? Почему она вдруг в офсайде на улице?
4: К нашим воротам.
2: А мы с тобой в одной команде, правильно?
3: Да.
4: Да, обязательно.
2: И Катя впереди нас, впереди все планеты, и она вдруг в офсайде, правильно?
4: Ну да, впереди наших ворот.
2: Кать, скажи, ты поняла или нет?
3: Я поняла.
2: Ты не поняла. По глазам я вижу, что ты не поняла. Что ты неправду говоришь?
3: Я всегда так говорю, я поняла, когда я не поняла. Это же нормально.
4: Я думал,
3: прямо
4: мне правильно сказал.
3: Видишь, ты неправильно сказал.
2: Вот так, Катя, понял. Ну, я-то понял, бро, но передавать это знание Кате у меня пока не получается. Но я уверен, что ближе к концу, концу чемпионата мира я объясню ей.
3: Спасибо, ребят. Ну, за 5 сек вы не объяснили мне, что такое офсайд, мягко скажем. А вот
2: я даже больше скажу, я нарисовал на бумаге, все равно она мне сказала «сай», я не доперла.
3: А вот за 5 сек назвать некоторые слова отдельных категорий, это возможно. Смотри, Валер, объясняем правила игры, я прям зачитываю. Слушатель. За 5 секунд, то есть ты, слушатель, должен назвать по 3 слова в каждой категории, которые ему называют ведущие, то есть мы. Категории 5, задача ответить на 3 из 5. Все понятно?
4: Конечно, да.
3: Ну что, тогда начнем?
2: Конечно.
3: Нужен старт?
2: Да, старт. Ну что ж, погнали. Валера, назови 3 животных, которые живут в лесу.
4: Медведь, лиса, волк.
3: Отлично.
2: Прикольно, там, где родилась елочка. Так. Есть.
3: Так, второе задание. Назови 3 причины открыть холодильник.
4: Покушать, просто открыть, посмотреть и попить.
3: Полюбоваться, да?
2: А самое интересное, что второй вариант чаще всего происходит. Открываешь, ну, то есть...
3: А там ничего особо.
2: Да, и ничего не изменилось с последнего раза, значит. Так, дальше. Назови 3 вещи, которые ты сделал. Сделал бы за 1 000 000 рублей.
3: Да, если бы тебе предложили, на что бы ты согласился?
2: Угу.
4: Ходил бы на работу каждый день. Не спал бы по 12 часов и меньше бы ездил.
3: Ага.
2: Я даже первый вариант бы 3 раза подряд сказал. Ходил бы на работу каждый день и вот так 3 раза.
3: Так, ну давайте, это все-таки мы не успели за 5 сек озвучить, поэтому следующее задание, 3 хотя бы нужно выполнить. Погнали, назови 3 вещи, которые должны быть запрещены после 23:00.
4: Включать телевизор, сидеть в интернете, читать. О. Паблики.
3: Поместился.
2: Хорошо, что не сказал, что именно смотреть футбол. То есть у нас не получится. То, что США это далеко, а США, и вот и смотрим.
3: Да.
2: Так, и у нас
3: что, победа.
2: Да? Победа. Ой, победа уже что ли?
3: Прохлопал, проспал.
2: Да.
3: Но все-таки свою порцию аплодисментов Валерий заполучил. От меня спасибо за объяснение про офсайд. Мы тебе вручаем фирменный мерч от радио DFM, Валер, и поздравляем.
2: Я думал, скажешь, знаешь, такая вежливая. Я думал, ты скажешь спасибо за необъяснение.
3: Спасибо.
2: Ну что ж, Валер, сейчас у тебя 5 секунд на приветик.
4: Спасибо вам большое за хорошее утро настроение. Всем хорошего дня.
3: Спасибо, Валер. Симферополь, включи тусовку.
2: Разбудил.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в Монголии живет монгол, а в Чехии не чехол?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно и небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
6: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
7: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
8: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
9: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
10: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует.

0: Идеал. Если утро устроило тебе жесткий прессинг, welcome в шоу «Разбудилники». Карты уже размяла наша мема-бомбардирша Катя Бодрова.
1: Слушайте, у меня предсказание звезд будет диджей Саймон.
0: Ну что ж, сейчас мемоскоп предсказания, которые забивают грусти Декатрик. А Декатрик знаешь такое?
1: Хэттрик знаю, а Декатрик?
0: Хэттрик это сколько голов?
1: 3.
0: А Дека?
1: 2.
0: Дека, не дом культуры, а 10.
1: 10? 10?
0: Да, дека.
1: А почему дека?
0: Ну, дека это как бы от латины, то есть дека, да, с латинского языка.
1: Ничего. А бывало такое 10?
0: 10 в одном матче было.
1: С ума сойти.
0: Бывало, да. Даже, по-моему, рекорд, если я не ошибаюсь, чуть не около 50 или 60.
1: Да ты что?
0: Там даже все шутили, что этот
1: игрок... Там раз в секунду просто забывали.
0: Игроки забивали, а потом их родственники стали забивать.
1: Слушай, мы так мало говорим про футбол. Может, поговорим о чем-то другом?
0: Да уж, давай.
1: Сегодня звезды расскажут, какой ты, точнее, кто ты из Шрека. Вышел новый трейлер к новой части потрясающего мультфильма, одного из самых любимых. Мной. Поэтому послушаем.
0: То есть сейчас будет что? Еще раз?
1: Кто ты из Шрека?
0: А, понял. Там же персонаж. Вообще столько персонажей ваши засунули в один фильм, да? Ну что ж, начинаем.

0: виновный?
1: Шрек. Сейчас бы лежать в своем болоте и наслаждаться грязевыми ваннами. Но вас вытаскивают из зоны комфорта.
0: Вас вытащила Фиона, а потом там же, там туда же... Там,
1: туда же и привела.
0: И пригодилась. Так, тилцы.
1: Фиона. Снаружи спокойные и воспитанные, но если вас довести, сразите любого дракона.
0: Близнецы.
1: Осел. Настолько разговорчивый, что можете поддержать беседу даже с интровертом.
0: Да, ваш капитальный болтун вообще этот осел.
1: А мы уже приехали?
0: Да,
1: сейчас мы приехали.
0: А ты знаешь, озвучиваем в оригинале Эдди Мерфи, да?
1: Да, конечно.
0: Он же такой тоже.
1: Легенда.
0: А так, близнецы.
1: Араки.
0: Араки, а надо?
1: Да, близнецы были. Близнецы – осел.
0: А, разве? Окей, тогда раки.
1: Пряничный человечек. Милый, душевный и слегка драматизируете мелкие неприятности.
0: Львы.
1: Кот в сапогах. Уверены, что выглядите великолепно и, честно говоря, возразить сложно.
0: И на лице четко написано «Антонио Бандерас», да? Девы.
1: Пиноккио. Сегодня вам будет сложно скрывать правду. Особенно, когда она буквально написана у вас на лице.
0: По-нашему, кажется, Буратино. Да?
1: Да, только у него рос, не нос, нос не рос.
0: Скажи,
1: а у Пиноккио растет, когда он врет.
0: А у Буратино, по-моему, тоже.
1: А у Буратино нет.
0: А, ничего не растет, да?
1: Ничего не растет.
0: Так виси.
1: Принц Чарминг. Планы на день – поправить корону и отправиться покорять этот мир.
0: Скорпионы.
1: Дракониха. Снаружи вы дикий зверь, а внутри живет трогательная натура.
0: Дракони, ха-ха. Как ха-ха сделала и сразу изо рта, знаешь, что надо. Так, стрелцы.
1: Фея крестная. Сегодня ваши цели достигаются как по волшебству. Пользуйтесь моментом.
0: Козероги.
1: Лорд Фарка... Фаркуат.
0: Фаркуат, да.
1: Вот этот маленький. В парике.
0: Ну, с большой головой, который, да? Вот.
1: Сегодня будете руководить процессом даже там, где вас никто не назначал руководителем.
0: Так, а где Хамти-Дамти-то? Водолей.
1: Кстати.
0: Хамти-Дамти – это Шалтай-Балтай.
1: Шалтай-Балтай. Водолеи. Румпельштильцхен.
0: Румпельштильцхен, это вообще... Это, кто это придумал, знаешь?
1: Румпельштильцхен.
0: Штильцхен, да. Это как,
1: я его обожаю,
0: кстати. Как-то роговорка, да, вообще?
1: Да. У вас на все найдется хитрый план. Все коротко.
0: А, и имя, которое это травмирует детей, да? Так, рыбы.
1: Вы спящая красавица. День пройдет под девизом, ну еще 5 минуточек.
0: А, кстати, что говорит история и что говорит книги по фактам? Спящая красавица, она храпела вообще или нет? Как ты думаешь?
1: Это надо поднимать исторические факты.
0: А-а-а.
1: Надо, ну, спросить очевидцев, гномов, потому что только они смогут сказать, храпит ли она.
0: Когда ты сказала, надо поднять, я думал, подушку.
1: А про змеи нос ты не спросишь?
0: Неужели?
1: Да.
0: Вау, бывает счастье на наших улицах. Змеи нос ты.
1: Зеркало. Будете знать о чужих делах больше, чем сами участники событий.
0: Которые...
1: Шалтай-болтай не сегодня.
0: О, не сегодня, да? Эх, зеркало, ладно, которое врет, когда хочет.
1: Да. Такой шоумен. Это не зеркало, а шоумен такой. Это так мне нравится.
0: И правду говорит, когда не надо, блин.
1: Да.
0: Ну что ж, это был Мемоскоп Шоу. Разбудилники на радио DFM. Зиба-зиба за внимание. Ну, как настроение?

0: слушай шоу «Разбудилники»
1: на радио DFM.
2: Реклама. С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада – летняя смена цен. Лада Нива Тревел от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И Лада Нива Леджент от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Авторинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
13: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
14: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
16: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
17: И накопить на квартиру надо.
18: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
19: А дальше тусовка.
20: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Формула Шай. Формула Шай. Формула Шай.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Это рубрика «Формула Сай». Саймон погружает нас в мир Формулы-1 и делится фишками гонок. Говоря короче, простым языком, рассказывает нам про спорт, где шпилька есть и у гонщиков, как мы выяснили.
2: А только шпилька — это у нас поворот на...
1: скорости на 180 градусов.
2: Да, то есть там совсем медленно едут гонщики.
1: А наоборот медленно.
2: Да, то есть, ну, представь себе, что ты едешь, вот у тебя такой поворот, где практически ты разворачиваешься и едешь в обратное направление.
1: Да.
2: То есть там ты сбрасываешь очень сильно скорость. Вплоть до 50 км в час. А это болиды, которые фигачат по 370 км в час, понимаешь? Ну что ж, сегодня в нашем заезде «Формула Сай» два удивительных факта о «Формуле-1». Правда, один из них мемный.
1: Так.
2: Да. Для понимания первого факта, пока не мемного, надо объяснить, что такое пит-стоп.
1: Пит-стоп?
2: Да, такой каламбур, слышала?
1: Конечно.
2: Так,
1: это когда тачку, точка тормозится на то, чтобы поменять какие-то детальки, шины, вот это вот все.
2: Да, то есть это как бы плановая остановка, да?
1: Да.
2: Вот, специальной зоне, да, которая называется пит-лейн, да? Вот, пит-стоп происходит в пит-лейне.
1: В пит-лейне.
2: Да, вот, не петля, а пит-лейн, вот, да? Поняла, да?
1: Да.
2: Так что пит-стоп, мы уже знаем, что это такое, что это остановка на шиномонтаж, типа, да?
1: Угу.
2: Теперь ты знала, что в Формуле-1 самый быстрый шиномонтаж в мире?
1: Ну, догадывалась.
2: Догадывалась,
1: там буквально, да? Несколько секунд же делается.
2: Несколько, да? Отлично. А есть предположение, то есть, сколько длился самый быстрый пит-стоп в истории F1?
1: 7 секунд.
2: Ты что, 7 секунд, ты гонку уже проиграл, можешь ехать домой.
1: Да?
2: Домой можешь вернуться вообще. 7 секунд происходит только когда полный казус, что-то случилось реально. То есть это фиаско, братан.
1: Я же смотрела формулу с Брэдом Питтом, я что, не запомнила?
2: Ой, то, что там творит Брэд Питт, это чисто кино.
1: Да?
2: Это нереально.
1: Ну хорошо, 2 секунды?
2: Это уже теплее, конечно, молодец.
1: 1 секунда.
2: Нет, 2 секунды, это уже теплее, ага. Это совсем уже молодец. То есть во время гонки в 2019 году механики одной команды Формулы-1 установили рекорд, сменив все 4 колеса всего за 1,82 секунды.
1: Вау.
2: Прикинь, то есть человеческий глаз физически моргает дольше.
1: С ума сойти.
2: It's unbelievable.
1: Как это возможно?
2: Прикинь вообще.
3: What?
2: Вот именно так. Ну что ж, на пит-стопах...
1: Ровно так же быстро мы линяем с работы вечером в пятницу.
2: Да? Как пит-стоп в Формуле-1, да. А на пит-стопах тоже бывают казусы. Поэтому следующий факт, это уже более казусный факт. Как твой 7 секунд на пит-стопе. Так, начиная с 2010 года запрещена дозаправка во время гонки. То есть, начиная с 2010 года, больше нельзя заправляться.
1: То есть, полный бак ты должен изначально
2: заливаешь
1: заправить.
2: Заливаешь и чешешь. Угу. А в 2008 году, когда еще можно было, да, пилот Филиппе Масса, пилот Скудерия Феррари, во время пит-стопа поторопился и рванул на трассу с воткнутым топливным шлангом, сметая механиков и оборудование на своем пути. И даже немного проехал по трассе с этой пуповиной.
1: Пуповина. Какое точное определение.
2: Да, пуповиной. И, прикинь, пришлось возвращаться, но стал мемом на века вообще, навсегда.
1: Гоночный болид с пуповиной.
2: Да.
1: Такого мы еще не видели.
2: Он по трассе так чесал, прикинь, таскал. Вот этот, как это называется, хобот, что ли, таскал по трассе. Но вернулся на пит-стоп, и гонка уже все была провалена.
1: Формула-1. Ждите новые серии.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно и небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Повод? Давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
6: Да! 20 июня официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
7: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
8: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
9: Да, я люблю домашнюю кухню. Когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Приветище, дикомандище! Если кофеек уже проиграл серию пенальти, зарядим тебя, как теперь заряжают новые мячи на чемпионате мира по футболу! Это антидремательное шоу
1: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Реально, мячи же теперь заряжают.
0: Да, заряжают мячи, как и часы, и как телефоны.
1: А для чего?
0: Почему? Там же датчик внутри, который...
1: А, снова датчик?
0: Да, который много чего может зафиксировать. То есть и даже, если, допустим, мяч пересек линию ворота, но, то есть больше половины, а глаза человеческие не могут определить, что это гол был или нет, если вратарь успел мяч вытащить, датчик сразу скажет, что это гол.
1: Мячик с датчиком, наушная камера у арбитра.
0: Да.
1: И до сих пор все равно есть спорные моменты, которые по 5 минут решают.
0: Да, ВАР.
1: Как это возможно?
0: ВАР у нас, помнишь, ВАР, что означает? Да,
1: это видео, никак не регистратор, видеосудья.
0: Видеоассистенты, да?
1: Видеоассистент.
0: Три судья, которые сидят за компом и помогают судье на поле не делать грубую ошибку, да? И был, я не помню, какой матч-то был-то. Случай, когда компьютер дал сбой и чуть не 5 минут ВАР не смог решать. Что было на поле? Футболисты уже стоят. Ребят, вы что, сегодня будем играть или нет?
1: Зачем вот эти ваши гаджеты тогда? Я вообще не понимаю.
0: А кто еще не в курсе, вратарь 40-летний, сборной Кабо-Верде, Вазинья, да? У которого было 50 тысяч подписчиков до начала чемпионата мира.
1: Да.
0: Сейчас знаешь, сколько у него подписчиков?
1: Сколько?
0: Больше 15 миллионов.
1: Воу.
0: Прикинь, 40 лет ему, прикинь, и хайп пришел.
1: И пока не уходит от него.
0: Не уходит. И Кабо-Верде, кстати, до сих пор ни один матч не проиграл.
1: Да.
0: Сборная аутсайдер, который считал слабой. То есть второй матч они сыграли 2-2 ничью.
1: Вау.
0: Так что у них 2 очка в чемпионате мира. И у них все шансы есть, чтобы выйти из группы.
1: Это будет фантастика просто.
0: Это история Золушки. История Золушки.
1: В этой жизни возможно все, в который раз убеждаюсь.
0: Его зовут Вазинья.
1: Вазинья.
0: А Вазинья переводится как бабуля. А ему не особо нравится, когда его зовут Вазинья. Так что бабуля с мячом у ворота. Это вратарь, да.
1: Мы вас ждем в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах, потому что игра «Разбирайка» продолжается. Предлагаем вам расшифровать аббревиатуру КЕКС. КЕКС. Максимально смешно. Кто сделает это смешнее, совсем скоро заберет фирменный мерч от Radio DFM.
0: И в наших мессенджерах сделай то же самое. То есть еще присылай, как это называется, заказ на поздравление с днем рождения.
1: А мы примеры почитаем?
0: Давай.
1: Константин, прям вот знаешь, как будто с нами находится в студии. Катя еле контролирует Саймона. Костя, мне правда тяжело это дается иногда.
0: Да, слишком много, как называется, energy, да, в крови. Вот, так что, как это сказать, когда я кричу «хватит», это внутренний голос себе говорю.
1: Как енот крадет сыр? Вот интересно Татьяне. И еще есть один вопрос. Куда едете, Катя, Саймон?
0: Куда едем?
1: Куда едем?
0: Ну, скажи время, и когда мы скажем, то есть, и даже пришлем тебе, как это называется, долгота и широта.
1: И широта.
0: Да.
1: Локация.
0: Локация,
1: зачекинемся.
0: Да.
1: Услышимся через трек.
0: Yeah!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: А я DJ Саймон Черный Перец, который с Катей только что обсуждали 180 градусов разворот или 360. Это кто написал?
1: Алексей Гунькин. Угу. Привет, ребята. 180 – это прямая, а шпилька – разворот практически на 360.
2: Шпилька – это 180 градусов разворот, потому что ты разворачиваешься и едешь в обратную сторону. Угу. А если ты развернешься на 360, ты едешь по той же направлении, как и приехал.
1: Мне нравится, когда некоторые люди говорят, моя жизнь изменилась на 360. То есть не изменилась.
2: Ничего не изменилось. Да, 180 градусов все-таки, ну, бро.
1: Заявки на пробушку-то получены. Группа ВКонтакте под последним постом вижу. Ты откуда заберешь?
2: А я из мессенджера вот забираю. Вот, и забрал Олесю с собой. Вот Олеся пишет там же. Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите, пожалуйста, Орел. Орел, и дальше запятая. Моего мужа Вячеслава и сыновей Ивана, Тимофея и Даниила. Да, вчера у меня был день рождения, и все теперь отсыпаются. Кстати, да, вчера тоже у меня у важного человека тоже был ДР.
1: У меня у друга был ДР. Мы вот. Все не выспалочи сегодня.
2: Ну так, да, не выспалочи, да.
1: Ладно, давай будить всех тех, кто вчера праздновал день рождения.
2: Hello, не выспалочи, как и мы. Let's go!

0: Оле! Ой, как я люблю, когда идет чемпионат мира по футболу.
1: Дальше. Доброе утро, Катя Исай. Будите моего любимого мужа и, судя по всему, торговый центр, магазин в городе Дмитров. Просит Татьяна.
2: Погоди, будем муж, который...
1: Любимого мужа и отдельно, вероятно, место работы Татьяны в Дмитрове.
2: А, окей. Я думал, муж в торговом центре, то есть...
1: Я бы заблудился. Просьба найти мужа в торговом центре.
2: А муж ищет выход. Ладно, ну что же. Специально для мужа, который, возможно, в торговом центре, возможно, он владелец вообще-то. Так что поехали. Это happy birthday было?
1: Да нет.
2: С пробушкой.
1: Happy morning.
2: Happy morning. Happy letny morning.

0: Катя. Ты можешь себе представить, что уже 23 дня, третий день лета?
1: Не напоминай.
0: Ребят,
1: мне.
0: Куда лето торопится? Куда, блин? Остановись.
1: Если ты хочешь, чтобы я рыдала, давай продолжай эту тему.
0: То есть надо каждый день...
1: Мне уже больно.
0: Каждый день провести, знаешь?
1: Как праздник.
0: Да, как праздник. Вообще-то... Ну что ж, Кат, пишет Альбина. Она тоже заметила, что лето идет полным ходом. Разберите моего друга Артемия. Он сегодня не в духе. Город Ессентуки.
1: Тоже не выспалась? Что ли?
0: Не без палочки, как и мы, да.
1: Светлана Костина пишет. Привет, Саймон и Екатерина. Разбудите, пожалуйста, моего сыночка, Коковина Артема, город Сыктывкар. У него сегодня день рождения. Счастья и здоровья желаем Артему.
0: Артем, с днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения! Happy birthday! Happy birthday, Артем!
1: Здоровья, короче, Тем.
0: Yeah, let's go! И футбольный гимн продолжает тебя будить.

0: Возможно, Оле повезет в нашей игре «Разбирайка», но мы пока не уверены. Отправляйтесь в группу ВКонтакте под последним постом. Наставляйте максимально смешные расшифровки, аббревиатуры КЕКС. К-Е-К-С. То же самое делайте в наших мессенджерах. Скоро мы озвучим самые классные варианты, пришедшие, и наградим фирменным мерчом самые смешные.
1: Да, ну что ж, Кат, матч, который ты вчера не досмотрела, это...
0: Франция,
1: Ирака. Ирака? Ирак.
0: Иран.
1: Ирак. Ка,
0: а,
1: там ка, да.
0: А, ладно.
1: Иран это
0: как июнь-июль.
1: Это другой брат, да. Это другой брат. Да, как июнь-июль, действительно. Матч, который ты не досмотрела, так. Его доиграли, пока ты спала.
0: Серьезно?
1: Да. То есть теперь счет 3-0.
0: 3-0?
1: В пользу Ирака. Ну, Франции. Я ошибся. Мбаппе два раза отметился.
0: А
1: да.
0: Третий, интересно, кто?
1: Дембеле забил, да.
0: Дембеле.
1: Дембеле, да.
0: Дембел.
1: Да, дембелнулся, да.
0: Дембелнулся. Скажем так.
1: Так что скажи, передай другу, что это 3-0, закончили матч.
0: Ладно.
1: А тот друг, по-моему, что
0: он ставил на 4-0.
1: На 4-0.
0: Я надеюсь, мы вернули деньги.
1: Ладно, все нормально. Это шоу
0: «Разбудилки».
1: Включи тусовку.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Right, а теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Чик-чик, бум! Здорово, Ди Стадион! Если мяч расшифруешь как «могу ярко чудить», давай чуди вместе с нами в шоу «Разбудильники». Напротив меня дама, которая назначает пенальти понедельникам, Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас игра «Разбирайка», где ломаем аббревиатуры сильнее, чем защиту сборной Кюрасао. Да, они же проиграли немцам, короче, 7-1.
3: Да, было такое. Но Кюрасао... Теперь на слуху, мы знаем, что это остров.
2: Да, там на Карибском бассейне, да,
3: где-то там? Где-то там, ты рассказывал.
2: Кстати, второй матч они уже не проиграли, они, кстати, даже ничью сыграли.
3: Мы так мало говорим о футболе. Давай поговорим про игру «Разбирайка».
2: Давай, разберем.
3: Ребята, мы долгое время на протяжении всего эфира собирали ваши расшифровки, максимально смешные, аббревиатуры КЕКС, К-Е-К-С.
2: О, молодцы, в нашем мессенджере вот много сообщений. Александр пишет, КЕКС – это как-то енот кабанчика съел. Вау!
3: Ну, Каска?
2: Кавка? Нет, как-то.
3: Сказка, говорю.
2: А, сказка, да? Енот такой
3: хищный. Хотя сказка Кавки, да, если там кто-то кого-то съел.
2: Но пока я не читал Кавку, там где енот как съел кабанчика.
3: Слушай, как описать кратко, вот дать девушкам вообще всем характеристику? Внимательно. Кристина Шандер пишет. К – катастрофически. Е – ежедневно. К – хочу. С – спать. Как она так незаметно пронесла «хочу»? Так, где должно быть «К».
2: Ты удивишься. У меня друг, он араб, а у них в языке, то есть вместо «х» они всегда «к» говорят. То есть «хорошо» он говорит «хорошо».
3: «Хорошо».
2: Да, поэтому, ну, то есть такую ошибку я могу понять. То есть мой друг
3: так говорит. Думаешь, Кристина сказала «катастрофически ежедневно, хочу спать».
2: Да,
3: ну, то есть... Это просто... Хитренькая лисичка.
2: Да? У нее не катастрофа, а катастрофа, понимаешь? Ну что, дальше пишет Аня. Кто Погоди, почему кот ел кота этот раз мяч? То есть кабанчика едят.
3: Все едят кого-то?
2: У меня какой-то вот пир. Пир здесь у меня, прости. У нас
3: звери. Звери там жуют.
2: Звериный пир, да. Что там у тебя еще?
3: Ну, кот ежа когда-то съест. У меня тоже живодеры.
2: Так, уже мы уже ушли в другую сторону. Теперь Nightline возвращает нас обратно. Так, смотри, что он пишет. Криштиану единственный король стадиона.
3: Футбольно.
2: Так считают, кстати, поклонники Португалии. Прикинь, они сейчас ругают всех игроков на поле. Да? Что они мало дают Криштиану мяча.
3: Ну, оправдывают его.
2: Что?
3: Ну, Криштиану рейтинг там вообще.
2: Они просто такой пишут, вы кто вообще? Отдайте мяч легенде, он знает, что с мячом делать.
3: Вот зато, так они зато пишут. Месси.
2: Да?
3: Жжет.
2: Жжет Месси, да.
3: Так, давайте, когда есть кого соблазнять, пишет нам Анечка.
2: Аня пишет, кстати, мне это сообщение очень понравилось. Я не знаю, тебе это понравится особо или нет. Катя ест косичку Саймона.
3: Косичка Саймона. Это смешно.
2: Боже, поэтому у тебя волосы сегодня извилистые. Наелась моими косичками.
3: Почему я в течение эфира сегодня вот так вот? Вот так вот делаю.
2: Ну, кстати, в моих косичках очень много белков.
3: Серьезно? Или белок. Белка. Я уверена, у тебя там в дредах и белка могла свестись.
2: Не говори.
3: Ой, максимально. Ох. Вот ты кричала оле-оле-оле-оле. Угу. Я, судя по всему, нашла победительницу. Зовут ее Оля. Оле-оле. Отдается фирменный мерч от радио Диапа.
2: А что она писала-то?
3: Во-первых, за то, что она суперактивно сегодня на протяжении всего эфира писала. Куча всяких комментариев. Ну, где-то какие-то смешные, какие-то не очень. Катя ежедневно кормит Саймона. Например, что Катя ежедневно кринжует Саймона. Какие-то такие версии.
2: И мои косички уже съела.
3: Но больше всего мне нравятся коты и, естественно, круче собак. Вот сразу чувствуется, кошатница написала.
2: И собачники не согласны.
3: Ну, мы с тобой собачники. Мы, конечно, тут не согласны. Но как хорошо она обозначила, что любит кошек.
2: Ну да.
3: Понимаешь?
2: Ладно, мы не будем спорить, а то сейчас...
3: Олечка.
2: Ее коты за нами придут.
3: Олечка Горина, поздравляем тебя и даем фирменный мерч от Radio DFM.
2: Аня в мессенджере получает тоже мерч от Radio DFM. Катя ест косички Саймона. Это, мне кажется, это состояние души сегодня. Ну как, нормально-то? Может быть, перец добавить еще в косички? Черный перец добавлю, его вкуснее будет.
3: Да я опроплююсь пока.
2: Тополинные косички.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Миша Михаил, а Гриша не Грихаил?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове переменная облачность, 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 29 градусов тепла. Ветер западный до 6 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
4: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный 24.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Ростов. 26 и 27 июня Рокс-бар празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар, ждем именно тебя.
8: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города 12+.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Старый новый трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM напоминает «С милым рай и в драндулете». Ну, Саймон пытается мне эту мысль как-то вместить и поместить в мою голову. Поэтому садимся в драндулет времени, отправляемся в прошлое для того, чтобы отыскать оригинал популярного сегодня хита.
3: О, это так мне нравится. А то Катя говорит: «Сай, когда мы уже поедем
2: в бизнес-классе?»
3: В прошлое, в бизнес-классе, да, в суперкары. Да, сегодня на нашем драндулете времени отправимся в поиски хита корпоративу, которую включают ради ностальгии, а заканчивают домашним концертом с Рощевской вместо микрофона. Да, по пути мы, как всегда, послушаем два ремейка, а потом оригинал. Ну что ж, первый ремейк — это трек 97-го года «Five». Everybody get up! Слушаем и потом обсудим.

0: Как тебе трекан?
1: Ай!
0: Ауф!
1: Ауф!
0: Ауф!
1: 97-й год, это звучит... 97-й?
0: Да, прикинь.
1: А звучит, как будто недавно написан.
0: Причем как будто из нашего утюга звучит на сегодняшний день, да, вообще, да? Ну что ж, когда вышел следующий ремейк, который 90% людей принимают за оригинал, мужики еще не знакомились с девушками в приложениях. Это делали старым образом, в библиотеках, понимаешь?
1: Серьезно?
0: На улицах.
1: Было такое?
0: Да, когда-то было такое. Трек 1981-го.

0: А ты знаешь, что многие думали, что это оригинал?
1: Я думаю, многие думали, что оригинал Бритни Спирс. I love rock and roll. Но... у меня тоже есть ровно такой трек.
0: Да, у меня такой трек есть, да. Но ты знаешь... угадай-ка, в каком году вышел оригинал. Подсказка. В России на вершине популярности находились вокально-инструментальные ансамбли via бардовские песни и шлягеры из культовых кинофильмов.
1: Ой, 60-е, что ли?
0: Нет, чуть в другую сторону.
1: Что-то... А, 70-е?
0: Правильно. Теперь точно в каком году?
1: 1975.
0: Вообще, какая у тебя интуиция?
1: Да. Дай мне поносить. Ты 5 показал. Ты просто так
0: я
1: показал.
0: Я тебе именно 5 отправил, что ты правильно угадала.
1: Все, поняла.
0: Вообще, браво, Катя.
1: Спасибо.
0: Браво!
1: Спасибо. Зиба-зибочки.
0: Передай мне интуицию по Bluetooth. По Bluetooth. Ну что ж, да, многие не знают, что вот эта роковая банда или роковая группировка под названием The Arrows выпустили трек с таким же названием, как и у Britney Spears и как у John Jett and the Blackhearts. Трек также назывался I Love Rock and Roll в 1975 году. Слушаем оригинал.

0: А где вот это? Не-не-не-не-не-не. А мне ты проиграешь?
1: А чуть позже. Просто не-не-не-не-не, чуть позже. Ну, как тебе Рига?
0: Мне нравится, что те люди, которые делали ремейки на этот трек, не сильно его исковеркали. Вот ты слушаешь оригинал, как будто... ожидаемо, да.
1: Да, потому что
0: будет звучать именно так.
1: Такая гитарная рифа или гитарный... гитарный риф, точнее. Блин, он слишком крутой. Тут уже не поменяю. А если ты не можешь придумать велосипед, просто садись и езжай.
0: Я считаю, нам нужно уже это чуть-чуть караоке дать и дать возможность подпеть слушателям, которые сейчас едут куда-то.
1: Ты хочешь петь?
0: Да, I love rock'n'roll.
1: А именно версия...
0: Ну, среднюю.
1: Среднюю, да?
0: Ага,
1: 81-го давай. Года, да?
0: Да.
1: Окей.
0: И подпоем чуть-чуть.
1: Тогда включим караоке.
0: Давно не пели просто.
1: Если что, как бы, если заплатите нам заплатите, мы не будем петь.
0: Заплатите нам, чтобы мы не пели.
1: Да, вот так обычно бывает, когда плохо поют караоке.

0: пели как могли.
1: Да, мы...
2: Как мы это пропустили.
0: Да.
2: Спасибо, Саймон, за то, что откопал оригинал трека. I love rock'n'roll.
0: Mm-hmm. Запомни, The Arrows, I love rock'n'roll, в 75-м году. Вот вылупился трек. Теперь мы скоро вернемся. Это шоу
2: «Разбудильники».
0: Любим тебя больше этой песни даже.
3: Это шоу «Разбудильники».
0: Саймон
2: и Катя.

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Тренд миксер! Тренд миксер!
2: Мамаса и мамаса, мама-макуса, хаюшки, дифан-зона. Здесь всем наливаем гармоны счастья. Welcome в шоу «Разбудильники». Она уже пролистала все рилсы с объяснением, что такое офсайд.
3: Катя Мадрова. И не нашла ответа.
2: Он
3: пытался объяснить мне, что это такое. Диджей Саймон.
2: Да, и еще слушатель радио DFM тоже пытался объяснить Кате. И безуспешно. Ну что ж, сейчас тренд-микс. Выясним, что распространяется быстрее, чем слухи о переходе Месси, Роналду и Мбаппе в другую команду.
3: Нет, мне на самом деле нравится тренд, который подойдет тем, кто находится в отпуске или выходные где-то проводят, длинные, которые, например, проходили. Или блогеры обленились. Может быть, это с этим связано. Теперь ты все размещаешь на один экран. Вот провел как-то день. 9 утра, 12 дня, 5 вечера и, например, 9 вечера.
2: Так.
3: Фиксируешь одно видео буквально или фотографию самого яркого момента, который с тобой произошел, и делаешь коллаж из 4 таких красивых кадриков горизонтальных. Ты пишешь, чем ты занимался в 9 часов.
2: А не видео или фото?
3: Миксуют причем. Можно и видео, и фото.
2: Так.
3: В разные впихнуть.
2: Но мне пока нравится вообще.
3: Очень красиво.
2: Как это... сказал Барат, мне нравится.
3: И это классно, если ты блогер, не сразу, знаешь, снял, выложил. Поснимал себе в удовольствие, вечерочком сел, смонтировал, и все. И на одном кадре люди видят, чем ты занимался.
2: Но тем более сейчас же, как говорится, алгоритм-то поменялся. То есть главная задача теперь удержать внимание больше 3 секунд, правильно?
3: Да.
2: А когда много чего происходит именно в одном кадре,
3: вот,
2: то есть человек дольше смотрит.
3: Или мы просто уже ленимся листать влево.
2: Катя, кстати, с утра, если кто не в курсе, сейчас расскажу. Наш линейный продюсер Настя узнала только сегодня, что есть автоскроллинг кнопка.
3: Это для таких ленивых, которым лень даже просто смахнуть.
2: Да, даже лень даже, знаешь, встать с дивана, даже лень поднять палец, чтобы скроллить сам. То есть автоскроллинг, то есть сам, то есть скроллить сам в социальной сети помогает
3: тебе. Какие мы стали ленивые.
2: Кстати, я помню, что есть кольцо тоже. Называется TikTok-кольцо.
3: Помню, ты рассказывал в гаджетах.
2: Который через воздух, ты просто тоже пролистываешь этот аккаунт, как ленту. То есть ты уже экран уже не трогаешь. Просто там сидя и просто вот так поднимаешь кольцо в воздух, и экран пролистывается.
3: Лентяй.
2: Да, кольцо все власти от Саурона. Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил. Правильно делаешь. Ха-ха.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове переменная облачность, 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 29 градусов тепла. Ветер западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Trio Motors. Даватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Trio Motors.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
12: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
13: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
14: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
15: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
16: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
17: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» – «Волтхаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
18: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: «Радио ДФМ». Включи тусовку. «Радио ДФМ». Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И сегодня у нас был кекс в прямом эфире.
2: Да уж.
1: Узнали, что меньше 2 секунд — это не про твоего бывшего, а про время пит-стопа.
2: Да, прикиньте.
1: И снова не успели поговорить про футбол. Ну, с этим уже нужно что-то делать.
2: Эх, да,
1: не успеваю. Успели. Не хватает нам эфира. Пора прощаться, меня зовут Катя Бодрова, и как говорит тот самый дед, у меня камыш.
2: Причем сегодня я проснулся специально, чтобы понять, что такое камыш.
1: Да, поздравьте, Саймон узнал, что такое камыш.
2: Зива-зива. Теперь я уже камышнул. Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мерио Куланджа. На прощание просто вкратце хочу сказать, что первым футболистом в истории чемпионата мира, удаленным за прикрытие рта рукой во время спора, стал парагвайец Мигель Альмирон. Да, сразу красный получил. Но ди народ желает, чтобы ты никогда не получал красный, ни по какому поводу.
1: И чтобы тебе не затыкали рот.
2: И да, чтобы не затыкали рот, действительно. Я везде доступен, без закрытия рта, везде в соцсетях, как DJ MC Саймон. Зиба-зиба от всего сердца, черного перца, за внимание. Завтра мы повторим. Пока! Mm-hmm. Муа, целую!
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Morning на радио Дефом в эти секунды. Но учитывая, что именно сегодня, 23 июня, в этот вторник отмечается день тайных таких и загадочных посланий, то вполне возможно, вот именно сегодня кто-то из нас решится намекнуть. Ну, а может даже, вот знаете, совершить этот самый первый шаг и прямым текстом, может быть, сказать то, что у вас уже давно волнует, когда чувство переполняет. Я думаю, не стоит этого бояться, да? Сделаем. Я Тимур Белов, уже с вами в этой компании. Всем привет. Продолжим, давайте, слушать лучших здесь на радио Дефом, включая тусовку. Ну, смотрите, кто у нас ожидается впереди. Imagine Dragons, Bibi Rexha, а также Airbox. Буквально через пару мгновений, дождитесь.
1: Реклама. Недвижимость у моря, инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: А теперь тусовка.
9: DFM.
8: DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: идти на пляж, особенно для тех людей, кто забывает наносить СПФ во время отдыха, да? А потом долгое время такой ходит с красной спиной, плечами, мучаясь от отдыха, жалуюсь и все такое. Ну вот, кстати, по поводу загара. Между прочим, у отдыхающих по всему миру сейчас новый тренд – наклейки для этого самого загара. Что это такое и как это работает, сейчас я вам расскажу. Схема на самом деле максимально простая. Перед походом на пляж или в солярий вы наклеиваете стикер на кожу, такие маленькие наклеечки. А после загара снимаете уже вот это все, что наклеили, и на теле остается светлый рисунок в форме сердечка, звезды, цветка или любого другого узора, смотря что вы там выбрали. В соцсетях уже, между прочим, массово хвастаются такими временными татуировками. Ну, прикольно получается, на самом деле, свет татуировки на фоне таких бронзовых тел. Но если у вас, друзья, из тех, кто любит пошутить, смотрите, чтобы не наклеили вам что-нибудь другое. Тут, как говорится, если наклеить что-то другое в форму чего-то, то одним сердечком потом вряд ли поможешь делу.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове переменная облачность, 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха составит 29 градусов тепла. Ветер западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-4741, 16+.
7: Ты слышала новый хит?
8: Нет.
7: Тогда включаю.
9: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
10: Заезжай сегодня.
11: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
14: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик и Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
15: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
16: Да, поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
15: А что можно выиграть?
16: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
17: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию об организации, ее правилах, количестве подарка, сроках, месте браки, получения уточняйте у сотрудников столовых.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: результат телефона, который, собственно, прямо сейчас вы должны уже набирать. 84-95-956-1012. Набирайте эти цифры как можно быстрее и постарайтесь прорваться. Еще раз номер 84-95-956-1012. Впереди кинобрейк, поиграем.
1: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама. С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+. Конфетный

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
2: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты.

0: квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио.

0: Кинобрейк на радио ДФМ.
1: Давайте это сделаем. Кинобрейк начинается прямо сейчас на радио ДФМ. Сегодня в нем принимает участие Денис, который занимается грузоперевозками. Из Белгорода присоединяется к нам парень. Привет, Денис, желаю тебе доброго дня. Здравствуй.
2: Добрый день.
1: Как у тебя эта рабочая неделя продолжается? Чем интересным занимаешься в этот момент? Ну, помимо того, что сейчас ты на всю страну практически вещаешь.
2: Да, я еду по МСД.
1: Ага. Без пробочек сегодня?
2: Ну так, чуть-чуть есть.
1: Ну вот и отлично. Я надеюсь, какие-то, вы знаете, у нас затруднения, может, кинобрейки и возникнут, но они будут не такими, чтобы ты не смог дать правильного ответа. Потому что загадный сегодня актер весьма известный. И по трем подсказкам ты должен, собственно, догадаться, какого актера я для тебя загадал. Три подсказки готовы, я надеюсь, ты тоже.
2: Ну да, давайте попробуем.
1: В таком случае, давай начнем с первой. Поехали.
0: Подсказка первая.
1: Итак, ну, для начала давай все-таки затронем увлечение этого актера. Он страстный коллекционер, и коллекционирует он печатные машинки. Ты представь, у него в коллекции более 100 таких печатных машинок, и в свободное время, как признается сам актер, он пишет на них сценарии. Вот есть у него такие увлечения.
2: Интересно.
1: Угу. У тебя в коллекции нет печатных машинок случайно? Может быть, у вас схожий интерес?
2: Да нет, вот как раз печатных машинок нет, вот что-то у меня в голове крутится, не пойму, блин. Интересно.
1: Ну, пусть крутится дальше, может быть, что-то сейчас там и накрутится. Подсказка номер два перед тобой.
0: Подсказка вторая.
1: В одном из фильмов его герой провел годы на необитаемом острове и в итоге все-таки подружился, знаешь, с кем? С волейбольным мячом, которому он дал имя Уилсон. Вот такая вот история.
2: Я знаю, кто это, я знаю, 100% знаю, фильм знаю, да, но я не помню, как его звать, он еще...
1: Сейчас, подожди, может, третья подсказка, как раз-таки намек на имя, давай воспользуемся.
2: Давайте, да.
0: Подсказка третья.
1: Ну, собственно, небольшой фрагмент из фильма, где он сыграл главную роль и получил за эту роль Оскар. Внимание сюда.
3: Мама всегда говорила, что жизнь как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, что внутри.
1: Денис, я понимаю, что перед тобой, перед глазами уже есть портрет этого человека. Ты прекрасно знаешь, как он выглядит, но мне все-таки нужно услышать имя, потому что я загадал сегодня актера.
2: Он еще играл в фильме, этот, как его... Там, где про тюрьму, «Зеленая миля» или как-то так называется.
1: Тоже есть.
2: Да?
1: Так.
2: Вот, я не помню, блин, сейчас.
1: Не помнишь?
2: Нет, я понял, что за человек, я не помню. Да.
1: Эх, по правилам игры все-таки ты должен был назвать имя этого актера. Вот сейчас я его произнесу, и ты скажешь, ну, конечно, американский актер Том Хэнкс.
2: Да.
1: Именно он сыграл главную роль в «Изгое», где у него был волейбольный мяч Уилсон, и, разумеется, фильм «Форрест Гамп», те самые шоколадные конфеты в самом начале этого фильма, когда он угощал девушке, которая сидела вместе с ним на лавочке. Да, Том Хэнкс был загадан именно сегодня. Ну, слушай, вот «Кинобрейк» — такая игра. Нужно назвать было сегодня именно имя актера, поэтому не справился, но в любом случае, я думаю, что это приятно, ты сейчас готов сделать не только для себя, но и для человека, которого очень сильно любишь. Есть кому передать привет и признаться в любви?
2: Да, есть.
1: Сделай это.
2: Хочу передать привет любимой жене из города Белгорода. Она меня ждет сейчас. Я тебе передаю привет. Жди меня. Очень сильно люблю.
1: Как ее зовут, скажи, пожалуйста.
2: Ее зовут Светлана.
1: Светлана, и давай поцелуй в твоем исполнении для Светланы на всю страну. Раз, два, три. Отлично.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове переменная облачность, 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха составит 29 градусов тепла. Ветер западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
2: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Июнь заканчивается громко. Вместе с «Папа-пап». Два вечера, которые точно нельзя пропустить. 26 июня. Большая вечеринка с диджеем и ведущим. Музыка, драйв, конкурсы и настроение настоящей пятницы. Сбор гостей в 22.00. 27 июня в 22.30. На сцене кавер-группа «Дэнди». Только живой звук, песни, которые поет весь зал. И ночь, наполненная эмоциями. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
6: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
7: Окошкина.
8: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
9: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
10: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио DFM.

0: Димон Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро. Чпок. Доброе утро. Это DFM Ростов, программа Party Time, станция для слушателей старше 12 лет. Любимый город Ростов-на-Дону, 23 июня. Здравствуйте, ребята. Ребята и девчонки. Напомню, наши средства связи, у нас есть единый номер для всех мессенджеров, которые у вас есть. Наш единый номер 8-918-59-00-469. 8-918-59-00-469. Ну, просто чтобы он у вас был, на всякий случай, вот он наш единый общий. Это хорошо, что он у нас есть. Паблик ВКонтакте у нас тоже есть, DFM Ростов. Есть у нас еще и прямой контакт или телефон студии 320. 104.6. Все работает, люди в курсе. Дорогие друзья, вот что сегодня можно отпраздновать? Я сейчас открываю подсказку. Во-первых, очень много праздников. Сегодня очень много, да? Сегодня, дорогие друзья, значит, ну почему так вот улыбнулся? Потому что сегодня день балалайки. Это причем международный праздник народников. День балалайки, ребята. Балалайка. На балалайке, понятно. Причем, вот заметьте, да, вот уникальный наш такой коренной наш инструмент музыкальный, да, но насколько вызывает улыбку, да, можно же использовать даже где-то в каких-то заторах, в пробках ростовских, когда кто-то едет не по правилам, ты открываешь окошко и говоришь: слышишь, на балалайке пойди поиграть. И как бы все понимают. День балалайки, ребят. Сегодня Международный Олимпийский день. Сегодня еще и именины, друзья. Кстати, вот хотелось бы отдельно отметить, как бы, да. Александр, Алексей, Андрианна, Антонина, Василий, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Илья, Костя, Леня, Назар, Коля, Олежа, Паша, Петя, Степан, Тимофей и Федор. Ребята, у вас именины у всех нас. У всех нас. Да. День балалайки. Вот, друзья, сегодня еще, знаете как, день рождения пишущей печатной машинки. Сейчас-то уже сложно представить, но, кстати, где-то в каких-то тревожных организациях они еще есть, печатные машинки, да, вот именно такие классические. Но сейчас-то уже все заменено принтером, в принципе, да, но вот сегодня день рождения, короче, бабушки принтера, ребята. Все, да. Кстати, в ходе Великой Отечественной войны в этот день началась операция «Багратион». Тоже такая серьезная, культовая военная операция. А в этот день, дорогие друзья, я не знаю как, но все-таки они запатентовали это. Был запатентован гимнастический обруч, который еще многие называют «хула-хуп». Опа! Балалайка «хула-хуп». Расскажу, что сегодня день такой. Балалайки хула-хупа. То есть парень играет на балалайке, девочка крутит хула-хуп. Все, вот они и встретили друг друга. В этот день в Москве состоялась премьера культового, легендарного фильма, в котором снялись звезды советского кинематографа. «Человек с бульвара капуцинов», ребят. Культовый фильм. Сегодня день рождения великой поэтессы Анны Ахматовой, ребят. Чтоб вы знали. Вот, это все, что хотел сказать к этому часу. Доброе утро, товарищи, как говорили на радио наших родителей. Доброе утро, любимый город, доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро, мы начинаем. Это программа Party Time. Сегодня будет музыкально. Тему эфира обозначу чуть позже. Ну, а так мы уже начинаем. Все, погнали. Доброе утро, здрасте. Все готовы? Ну, предлагаю сразу, знаете, начать с легендарной нетленки. Почему нетленка? Потому что этот трек не потеряет в популярности. Он останется навсегда с нами. Вы знаете, вот у этого артиста, когда что-то появляется, остается навсегда в таком топовом чарте. То есть строго этот трек мы в свои любимые треки запишем однозначно. I Can Wait, Боб Сингер здесь на DFM Ростов. Доброе утро, погнали!

Ребят, ну, в общем, по теме, да, давайте эфира подскажу, расскажу, что сегодня хотелось бы обсудить. Смотрите. Лето, знаете, есть же такая даже песня: лето — это маленькая жизнь. Да, лето — это совершенно другая пора. Весна, понятно, осень, понятно, зима, тревожно, с осенью. Только Новый год там, да, ну, и там еще там, ну, у кого-то, может, днюхают, как у меня, и то, знаете. Ну, неважно, короче. Вот, то есть лето — это вообще, это вот, ну, это маленькая жизнь. Даже вот работать легче летом, хоть и жара там, знаешь, сейчас будет, вот сейчас еще нет жары ростовской, будет жара, да, как жарко, душно. Вот, но летом все равно намного лучше, чем зимой, согласны? Сейчас нет, сейчас появятся какие-то душнилы, которые скажут, какие-то, знаете, абьюзеры, душнилы. Скажут, да нет, зимой лучше. Вот, это ваше мнение. Вот. Значит, смотрите, я вот что предлагаю. Лето у нас, это официальное время, ну, как бы отдыха отчасти, хоть и работаем, да? Это еще и, может быть, время странностей. Даже вот самые серьезные люди бывают, знаете, начинают вести себя как-то подозрительно счастливо. Да, вот ты смотришь, он такой серьезный, он там большой руководитель, водителем, там увольнял людей, там еще что штрафует коллектив, а ты летом смотришь, он какой-то такой подозрительно счастливо добрый и веселый. Это тоже вот может быть тревожно. Поэтому сегодня я предлагаю вам вот о чем поговорить, друзья. Ну, то есть такая тема наша ростовская будет с чувством юмора. Я предлагаю тему вот какую прокошмарить. Смотрите. Продолжите фразу, либо там расскажите что-то, да, по этой теме. Значит, смотрите, летом я превращаюсь в человека, который, ну, пример, допустим, такой. Летом я превращаюсь в человека, который искренне верит, что сегодня лягу спать пораньше, вот, потом посмотрю на часы, а это уже далеко за полночь, и подумаю, надо идти спать ложиться. Ну, что это такое? Или там посижу на балконе буквально полчаса, лягу раньше, встану раньше, вот, ну, типа. То есть летом я превращаюсь в человека, который, вот, можете описать себя, можете описать своего друга. Ну, примеры, я не знаю, там, летом я превращаюсь в человека, который начинает покупать арбузы, как будто, ну, вот, больше никогда в жизни арбузов есть не будет. Знаете, вот сейчас и начинают с июня покупать люди арбузы. Но это не надо делать, ребят. Не надо в июне в Ростове покупать арбузы. Сейчас я понимаю, люди, которые сейчас торгуют арбузы, говорят, что ты говоришь вообще? Да потому что, ребят, потому что арбузов время у нас. Давайте так. Как учили наши бабушки, дедушки, и те люди, которые сами торгуют арбузами, они знают и помнят, что арбузики в Ростове, ну вот у нас, вот хорошо прям, качественно и там, ну в общем, нормально. Это август месяц. Ну там конец июля, ну август, вот. Сейчас насыпать начну. Вот, поэтому сегодня говорим об этом, да. Итак, еще раз, тема такая. Летом я превращаюсь в человека, который... И продолжите, пожалуйста, фразу. Кстати, уже вот в выходит сообщение от... Ну, приходит, точнее, выходит. Приходит сообщение вот от Кати. Летом я превращаюсь в человека, который выходит на прогулку на 20 минут и возвращается практически, когда начинает светать. Оу, а светать начинает в 4. Где ты гуляешь, Катя, сразу? О, кстати, поехали, да, класс, понеслось, да. Летом я превращаюсь в человека, который фотографирует закаты чаще, чем сам себя. Телефон считает, что я работаю, наверное, каким-то фотографом. Летом я превращаюсь в человека, который говорит, да нормально, не жарко, через 5 минут ищу ближайшую тень. О, это база, это ростовская тема, да. Да. Да! Ребята, в общем, тема у нас такая. Продолжу фразу. Летом я превращаюсь в человека, который... А вот что это уже ты расскажи нам.

0: Реклама.
1: Внимание, дамы и господа, резко ворвался, когда. Есть места, в которые хочется возвращаться, друзья. Вот есть такие места. И эти места есть в Ростове, эти места есть во всем мире. Но вот в Ростове есть особенное место, куда хочется возвращаться. Это ресторан-раковарня «Рыголов». Одно из этих мест. Раки, Донская уха, атмосфера старого телеграфа в самом центре Ростова-на-Дону. Соборный 24. «Рыголов» ждет. Добро пожаловать. Welcome.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Так, ребята, ну поехали. Поехали, почитаем. Есть интересные, конечно, такие креативные наши ростовские сообщения насчет лета. Так, летом я превращаюсь в человека-амфибию, пояснил человек, который прислал нам не только сообщение, но и видосик прислал. Ну, спасибо тебе за видео. Мы, конечно, не смотрим видосики. Вот. Ну, как-то вот у нас он вроде есть, да, но... Так, ну хорошо, так. Летом я превращаюсь в человека, который может говорить с кем угодно на любые темы до утра. Летом я превращаюсь в человека, который готов ехать куда угодно. Главное, чтобы была музыка, друзья и хоть какое-нибудь приключение. Молодец, Нина. Так, летом я превращаюсь в человека, который начинает пить лимонад так, как будто жизненно важный, необходимый напиток. Летом я превращаюсь в человека, который постоянно обещает начать бегать по утрам, пока побеждает утренний сон и кондиционер. Летом я превращаюсь в человека, который знает все летние веранды Ростова-на-Дону и может посоветовать, где посидеть лучше. Летом я превращаюсь в девушку, которая постоянно говорит: «Надо чаще отдыхать», и продолжаю работать. Летом я превращаюсь в человека, который выбирает маршрут по количеству деревьев и теней. Это да, пешочком, да, вот заметьте, да, мы, ростовчане, в летний зной, но его еще... Такого зноя вот лютого еще не было. Он будет, я так понимаю, сейчас к концу июня, в начале июля начнется эта наша лютая история. Мы ходим по теневой стороне. Вот обратите внимание, когда будем двигаться по Садовой, особенно есть вот на Садовой одна солнечная сторона, одна теневая. Вот ростовчане все базы это и тут по теневой. Да. Летом я превращаюсь в человека, который начинает дружить с холодильником намного чаще обычного. Сильно. Летом я превращаюсь в человека, который начинает всем делать замечания, что нужно было заниматься спортом и сидеть на диете зимой, а не сейчас. Ну, не надо так делать. Летом я превращаюсь в человека, который искренне радуется дождю до тех пор, пока не нужно куда-то идти. Или если, допустим, я помыл машину, то не хочу, чтобы был дождь. Так, летом я превращаюсь в человека, который уверен, что любой вечер нужно проводить на улице в компании. Летом я превращаюсь в человека, который покупает солнцезащитные очки так же часто, как их теряет. Инна. Вот вам, пожалуйста, странности. Летние странности, да. Тут тоже классное сообщение. Летом я превращаюсь в человека, который начинает верить, что жизнь прекрасна после 9 часов вечера. Слушай, ну у нас раньше, после 8. Сейчас погода классная, то есть нет этой духоты ночной нашей. Ну, в общем, да. Летом я превращаюсь в человека, который может выйти замороженным и встретить половину знакомых Ростова на одной улице. Да! Да! Ростовская тема. Ребят, сейчас о погоде, кстати, давайте.
1: Погода.
2: В Ростове 28 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 29 градусов тепла. Ветер западного направления до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина. Легенды Дона на тарелке. Ресторан «Раковарня» «Роколов». Соборный 24. Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной». Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-392-44741, 16+.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
8: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Bergner». Создан для вашей кухни.
9: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
10: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 миллиона 240 49 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
12: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Ребята, это, конечно, разнос, да, трек? Вот вспомнили, да? Вот просто Лена написала: вау-вау-вау, это мой выпускной, да, вау-вау-вау, выпускные скоро, да. Ну, они как бы неофициальные, ну, понятно, что все равно с родителями где-то отметите, встретите рассвет, прогуляетесь, я не знаю, как это будет. Вот есть несколько интересных сообщений сегодня, да, вот в тему нашего эфира. Тема такая: лето, мы все какие-то разные летом, да? Летом я превращаюсь в человека. Нужно продолжить фразу. Вот интересные, конечно, пошли сообщения. Летом я превращаюсь в человека, который живет по принципу: сначала закат, а потом все остальное. Ну, кстати, очень правильно. Кстати, очень базовая тема. Я всегда говорю, знаете, вот, когда что-то там происходит летом, да, и, может быть, в плане каких-то развлечений, бывает вот в ивент-сфере, да, в сфере развлечений, там, организации мероприятий всяких разных, ну, вот все там что-то начинают задавать вопросы, я говорю: подождите, дайте сядет солнце в Ростове, на юге. Подождите, сейчас сядет солнце, все нормально будет. Это вот это, знаете, дурная вот эта вот деловитость и, знаете, дурная суета, особенно вот у организаторов мероприятий, которые, знаете, гиперсуетливые вот на мероприятиях. Они бегают, а сейчас, знаете, это модная фишка у всех. Девочки, которые находятся с такой специальной гарнитурой, то есть такие переговорные устройства, рации, знаете, она вот в наушниках, у нее этот микрофон, как у вертолетчика, знаете, она так откидывает, она такая самая главная, такая деловая, такая вся в дресс-коде, на спине у нее на футболке написано название этого ивент-агентства или этого там организатора мероприятий. Все они такие: что вы, что вы. Просто, знаете, как будто они моделируют охрану первых лиц. Ну, такая история. Вот. И вот эти все создающие, вы знаете, создающие суету люди, которые организуют мероприятия, вот, ну, я им всем говорю, ну, начинают накатывать, нагнетать вот это, знаете, я говорю: ребята, подождите, сейчас сядет солнце, все будет нормально. Успокойтесь. Так, тоже интересно. Летом я превращаюсь в человека, который постоянно проверяет прогноз погоды и все равно ошибается с одеждой. Летом я превращаюсь в человека, который считает пятницу маленьким праздником. Вообще, летом я всегда уверена, что кондиционер заслуживает отдельных аплодисментов и даже, может быть, какого-то памятника. Марина, да. Летом я превращаюсь в человека, который способен ехать через весь город ради красивого вида. А еще я люблю понедельник летом больше, чем понедельник зимой. Абсолютно верно. Абсолютно. Летом я превращаюсь в человека, который начинает ценить вечер больше, чем утро. Летом я превращаюсь в человека, который готов гулять дольше, чем заряжен его телефон. Я даже летом вечером не обращаю внимания на телефон, написала Катя. Примерно такое же сообщение. Так. Летом я превращаюсь в человека, который считает воду самым вкусным напитком в мире. И неважно, где эту воду пить. Такая мысль. Такая. Друзья, у меня, смотрите, я сейчас напомню, мы же еще и радуем вас не только вашими сообщениями, которые вы озвучиваете, да, и вы участвуете в наших

радиошоу. Мы еще вас радуем подарками. У меня сегодня есть подарок, но чуть позже. Давайте сейчас пару треков и разыграем. У меня сегодня есть подарок, сертификат на сумму 3000 рублей в ресторан. Нужно будет ответить на вопрос. Ну а дальше, если ответите правильно, верно и быстро, то сразу уже у вас подарок и хороший вечер обеспечен. В общем, через два трека разыгрываем сертификат на 3000 рублей в Рестик. Ребят, будьте готовы. Может быть, выиграете именно вы сегодня. Поехали! Поехали!

Ну, Калёши, лютый трек, это, конечно же, да. Это лютый трек. И могу сказать, что вот этот Габри Понте, да, Габриэль, он такой, он уже такого возраста, вот можно его привести в одно заведение в Ростове, точно будет аншлаг, я знаю, в какой, но не могу сказать, будет реклама. Но понятно, в какой, да, красавчик. И, конечно же, в 25-м году он себе устроил большой концерт, то есть это был большой стадион, и люди пришли на одного диджея. То есть он сыграл все, что он делал, и еще он сделал очень крутой, ну, это ремикс, наверное, не кавер, на Феличита, трек известный, Феличита, вот, ну, красавчик, короче. И там на этой вечеринке было 75 тысяч человек, просто. То есть просто человек взял, сыграл, привел всех, ребята, подъезжайте, будет нормально. Кстати, ну, я понимаю, что у многих вопрос есть, просто сейчас очень многие уже мне прислали фотки фуры, на которых написано «Руки вверх». Ребят, ну уже все, уже фуры с оборудованием Сережи Жукова приехали, все уже, 7 фур, все нормально, свет, звук, все будет. Я понимаю, потому что это уже, знаете, выплескивается снаружи, там многие написали, что уже идут, у некоторых девочек намечен девичник, который начнется девичником, потом будет продолжение концерта «Руки вверх» на стадионе, и потом и так далее, и так далее. Фуры уже с оборудованием приехали, потому что это очень важно для многих, знаете. Уже все. 7 фур с оборудованием. Но сейчас не об этом. У меня есть сертификат на 3000 рублей в ресторан «Раковарный Уроколов» на Соборном 24. Что нужно сделать? Смотрите, пока будет играть короткий трек, летний короткий трек, вам нужно будет ответить на вопрос. Я сейчас задаю вопрос, даю 3 варианта ответа. Правильный ответ пришлите на наш любой мессенджер. Единый номер у нас 8-918-5900-469. 8-918-5900-469. Мы поменяли номер, освежили номер, у нас теперь новый номер. Так что добро пожаловать, запишите, если вы не записали. В общем, все очень просто. Если вы правильно ответите и первым пришлете ответ на наш мессенджер, вы выиграете сертификат на 3000 рублей. Спонсор розыгрыша ООО «Континент Фуд», ресторан «Раковарня Роколов» на Соборном 24, исторический «Телеграф», это центр Ростова-на-Дону, культовое место не только про еду, про людей, про отдых и про город. Итак, внимание, вопрос. Куда впадает река Дон? 3 варианта ответа. В Черное море, в Азовское море, либо в Каспийское. Погнали! Погнали!

Ребят, я не думал, что вы все здесь, да. Знаете как, USB здесь, да, и Дюша Метелкин тоже. Все оказывается здесь, да. Вы прям все здесь, молодцы какие. Я смотрю, то есть поддерживать тему сегодня поддерживали, но появились те люди, которые даже по теме эфира сегодня ничего не писали, а вот получить что-то в ресте, конечно, хотелось бы, да. Хотелось бы, смотрю. И самое главное, вы знаете, вот самое главное, вот это правильные ответы. Ребят, у всех. Сегодня вообще никто не дал штангу. Знаете, в свете чемпионата мира, да, смотрим, Месси, конечно же. Ну, сейчас дайте немножко о футболе расскажу. Ну, наверное, смотрели. Месси вчера им показал им глаз, натянул им глаз. Ну, понятно, видели, наверное, да? Если не видели, ну, в общем, молодец. Месси молодец, да. Так, в общем, ну, все правильно, значит, ответили. Никто не дал штангу. Сегодня все как Месси прям. Пробили несколько раз и удачно. Хотя он первый пенальти, конечно, не забил. Но так и хорошо было, что не забил. Так, ребят, в общем, смотрите. Вопрос был такой. Куда впадает река Дон? Такой, значит, человек, вот, который расставшенный, так вот из контекста вырулил, что вообще там с ума сошел. Ты лысый на радио. Ты... Вопрос простой. Куда впадает Дон? Черное, Азовское, Каспийское. Ну, не было ни Каспийского, ни Черного, конечно. Нет, тут можно, знаете, гипотетически так пробросить, что типа, да, в Черное впадает, но через Таганрогский залив, Азовское море, и потом в Черное. Нет, ну, впадает, конечно, в Азовское море. Все дали правильный ответ. А вот теперь здесь уже, знаете, соревнования, как говорят, очко в очко, да. То есть вот прям секунда в секунду, сотая доля секунды в сотую долю секунды. Потому что вот все по краю, много было сообщений сегодня. Ну, вот я сейчас вот сложно посчитать, но, наверное, более... я сейчас скажу, подожди, сейчас галочки поставим так. 87 сообщений, ребят. Вот прям в мгновение пришли, потому что потом уже, наверное, не стали посылать, потому что понимаете, что уже не успели, уже первые были. Итак, первый правильный ответ. Давайте так, вот сейчас я увижу четко, кто у нас написал. Это был абонент, сейчас скажу, абонент скрыт причем. Почему скрыт? Значит, на аватарке Луна, какой-то водоем, зовут... Елена. Елена, поздравляем! Ура! Вы первая были. 15 августа вы зарегистрировались в этом мессенджере, вот я вижу, в прошлом году. Мы вас поздравляем, Елена, там на аватарке Луна, вода и вот этот вот лунный свет, как это, ну, как заката бывает, также, знаете, лунная дорожка в воде. Елена, вот мы вас поздравляем. Сейчас я тебе, Лена, пошлю огонечек, если это ты. Фамилию, имя, пожалуйста, и контакты свои пришли, чтобы мы поняли, куда, как отправить сертификат. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в ресторан «Раковарный Раколов». Ура! На Соборной 24. Да. Вот так. Танцуем дальше, ребят.

0: В Ростове 28 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 29 градусов тепла. Ветер западного направления до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Братик, братишек, да, душевно от души, братишек. Есть такие же ребята, которые к вам так обращаются. Сегодня я тебе вот так скажу. Счастье за деньги не купишь. А вот купить большой и удобный кресло-мешок в магазине «Чудо-кресло» на «Страны Советов 3» – это большое счастье. «Страны Советов 3», вот запомни, да? Рули в «Чудо-кресло», там кресло-мешки для дома и дачи, цены от 1800 рублей. Купи себе кресло-мешок от «Чудо-кресло». Брат, расслабься и чувствуй себя счастливым. Душевно от души, брат.
4: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: такой, да, такой массив, я называю это треков, массив. То есть сейчас просто коснулись прям, знаете, запрещеночки такой. Ну, запрещеночки, знаете, чтобы на работе не раскисать, не нужно вспоминать какие-то свои там выпускные, там, школьные истории, там, первую любовь, ну, чтобы не плыть на работе так в мыслях, да? Вот, у нас такая перед обедом запрещенка. Ну, уже можно к обеду. Ребят, спасибо большое за все ваши сообщения. Ну, давайте еще несколько прочитаю, потому что, ну, не помещаются они все в эфир. Благодарю за, вот, реально, за подбросы и за очень хорошие, прям, креативные истории. Тема такая была: летом я превращаюсь в человека. Который? Ну и поехали. Значит, который становится добрее после заката. Который постоянно говорит, как быстро летит лето. Ай-яй-яй, точно, Маша, точно! Летом я превращаюсь в человека, который начинает верить, что все лучшее впереди. Летом я превращаюсь в человека, который забывает, какой сегодня день недели и вообще зачем он нужен. Да. Летом я превращаюсь в человека, который способен разговаривать о море каждый день. Я такой же, ребят. Мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга, слушайте DFM. Сейчас мы с вами пообедаем, а в 16.00 будем закрывать рабочий день.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: на Радио ДФМ продолжение еще одного летнего дня Rush и трек под названием «Бора Бора» в переводе на русский «Уходи, уходи». Вот только представьте, ровно 22 года назад песня стала прорывом, засветилась во многих западных чартах и вдобавок к этому, кстати, стала саундтреком болливудского фильма под названием «Мастер блефа». И сам Rush там сыграл небольшую роль. Вот он, наш танцор диско, которого мы так сильно любим и уважаем. Добавили эмоции благодаря Rush в это лето. «Уходи, уходи», но потом «Приходи, приходи» все-таки, Rush. Договорились? Отлично. Кто будет следующим? Желающих очень много. Пожалуйста, группа «Серебро», «Тиеста» и еще раньше «Кунгс». И знаете, так, немного космоса в вашей динамике. «Galaxy». Слушаем буквально через пару минут. Дождитесь.
1: Реклама. Что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: Накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: дорогие друзья, наконец-то это доказали. Наконец-то. На самом деле мы через это прошли много раз, но каждый раз все-таки была надежда. Короче говоря, провели опросы, и сами респонденты признали, что соседи в домовых чатах чаще ссорятся, чем реально решают какие-то проблемы. Чаще всего ругаются из-за шума, парковки, собак, вечных протечек. Треть пользователей признали, что никак не реагируют, они не общаются с соседями абсолютно. Нет у них такого интереса. А есть те, кто просто молчат и читает диалоги и получает от этого удовольствие, чтобы, знаете, не ввязываться. Но если интересы будут задеты, то держите меня семеро. Да, во мне тоже иногда просыпается тот самый человек в соседском чате, который начинает отправлять большие такие сообщения, ну, когда у меня есть время, и стараться хоть что-нибудь там выяснить. Но, что я хотел сказать, меня больше всего бесят соседи, которые записывают голосовые сообщения. Они это делают, причем, знаете, не на несколько секунд, а на несколько минут. У нас в чате соседском есть такая женщина, которая... Вот мне кажется, что она просыпается, потому что я по голосу это чувствую, такая немножко... Она там еще откашляется. Так вот, она просыпается и записывает эти голосовые. И все мы слушаем ее проблемы, да? Вот так вот начинается у меня утро. А как у вас с соседями? Рассказывайте.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове облачно и 29 градусов тепла, по данным Яндекс.Погоды. И сегодня вечером переменная облачность, завтра в городе малооблачная до плюс 30, ветер северный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Мой плюс.
7: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Бьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
8: Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах «Триа Моторс», «Доватора 259» и «Текучева 350А». Амода – мечта. Амода в 3А.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: На Радио ДФМ лето продолжается. Да, действительно хочется оказаться на пляже, но если вы находитесь в офисе, тогда вам сил побольше. Все-таки рабочая неделя продолжается. Да, нужно какие-то дела решать. И без этого никак. А еще нужно, мне кажется, поиграть нам. Почему бы и нет? Звоните 8495-956-1012. У нас впереди намечается игра под названием «Квиз», в котором, мне кажется, каждый желает принять участие. И вполне возможно, именно вам сегодня должны повезти. Набирайте 8495-956-1012. Будьте первым, желаем. Желаю вам удачи.
1: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.
2: ДФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
2: Работа в кровати приводит к выгоранию. Ой, ну не знаю. Не знаю. В принципе, знаете, к выгоранию сама работа приводит. А вот в постели вы, пожалуйста, вот это вот можно уже вычеркнуть из этой формулы.
3: В постели, наоборот, зажигаешь как-то? Или выгораешь?
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама. On DFM.

0: Ты по всем параметрам.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
5: Мирон Проворов.
6: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
5: Алина Соколова.
7: Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
5: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов, «Малыш-каратист» в кино с 25 июня.
8: 12+.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: Разгулялась волна.
11: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На 5-м канале. Для зрителей старше 12 лет.
12: Up the next.
11: А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: начинается квиз на Радио ДФМ, и сегодня в нем принимает участие прекрасная девушка Фарида, которая любит лыжи и коньки, но летом, осенью, весной, получается, отдыхает от этого вида спорта. Копейск на связи. Фарида, доброго дня. Желаю тебе здравствуй. Алло, Фарида. Фарида, где ты? Слышишь меня?
1: Алло.
0: Да, Фарида.
1: Алло.
0: Ты меня слышишь?
1: Алло.
0: Фарида, ну ты уже в эфире. Ну хватит уже.
1: Алло.
0: Алло, Фарида.
1: Нет.
0: Что нет?
1: Не слышу.
0: Не слышишь. Ну ладно, тогда попробуем вот так. А так, слышно меня, Фарида? Нет, видимо, не слышно. Давайте, я даю буквально вам одну минутку, дорогие друзья. Звоните 8495-956-1012. Номер, который вы прямо сейчас можете набрать и поиграть со мной в квиз. Звоните, набирайте 8495-956-1012. Кому же повезет сегодня? Есть телефонный звонок. Алло, привет. А вот сейчас... Так, должно получиться. Алло, привет. Может быть, так услышит меня? Нет, тоже. Ладно, еще одна попытка, дорогие друзья. И после этой попытки я уже все, закрываю квиз на сегодня. Нет, по всей видимости, сегодня ни с кем не получится поиграть. Но такое бывает, дорогие друзья. Квиз сегодня у нас не состоялся. Завтра мы обязательно все это устроим. И вполне возможно, завтра, вот именно завтра, в среду, будет у кого-то очень хороший результат.

0: На связи, вот и квиз не состоялся по этой причине сегодня. Но ничего, не расстраивайтесь, дорогие друзья. Много желающих было, но завтра мы обязательно это устроим. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. Далее уже встречайте Артема Скоробогатова. Это Радио ДФМ. Включи тусовку и сделай это в компании своих друзей или коллег. Вам понравится.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове облачные, 29 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером переменная облачность. Завтра в городе малооблачная до плюс 30. Ветер северный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
8: Ростов. 26 и 27 июня Рокс-бар празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар. Ждем именно тебя.
9: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Эмбарго Вайт Фестивал. Страна чудес. Готовься к новому увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Эмбарго Вилла. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru. 18+.
10: Орадарио. ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Дарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Реклама. Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+. Конфетный.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: А теперь тусовка.
2: DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Слушай, как вам чемпионат мира? Смотрите? А я вот нет, потому что клубный футбол мне ближе. Да и потом Англия не так часто пока играет на этом мундиале, чтобы его смотреть. Но Месси бесспорно красавчик. Лионель стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира и сыгранных матчей, кстати. Кроме того, в честь него открыли новенький монумент. В Аргентине теперь красуется самая высокая статуя восьмикратного обладателя золотого мяча. Высотой 26 метров.
1: Вообще красава!
0: Как есть! Всем бодрого доброго! У микрофона Артем Скоробогатый, ну а у телефона, надеюсь, вы. Так как на очереди игра Fake News, где вам за вашу же расторопность может обломиться фирменный мерч от Радио DFM. Как только услышите мой призыв, тут же дозванивайтесь в студию. А пока я желаю вам легкого старта рабочей недели, каким бы ни выдался понедельник.

что, дорогие друзья, время раскидать по полочкам новостные заголовки и выиграть наш фирменный мерч. Хотите, звоните. +7 495 956 101 2.

0: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
4: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
6: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
7: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
9: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В застолье и вот сытный ужин всего за 199 рублей.
10: Собираемся, дорогая!
9: В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
11: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка» делает не просто вещи, а инструмент продвижения.
12: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу.
13: Эмбарго Вайт Фестивал. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытием. 26 июня. Эмбарго Вилла. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru. 18+.
7: Орадарио. ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
3: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
4: простите? Excuse me?
3: Виньяса.
1: И позволить себе чуточку больше.
3: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
4: О, да я его на машине катал.
3: Да.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом. Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2020.

0: квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артикасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ноти». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
4: Чтобы я рядом с ней тебя больше не видел.
5: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
6: Стань сильным. Преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцын, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. В кино с 25 июня. 12+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, прямо сейчас предлагаю всем вместе перевернуть такие календарики и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1846 году аж бельгиец Адольф Сакс запатентовал новенький музыкальный инструмент под названием саксофон. В 1868 американец Кристофер Шоулс представил миру первую печатную машинку, а в 1964 основатели компании по производству игрушек запатентовали хула-хуп, то есть гимнастический обруч.
1: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В. Июнь заканчивается громко вместе с Папа-Пап. Два вечера, которые точно нельзя пропустить. 26 июня большая вечеринка с диджеем и ведущим. Музыка, драйв, конкурсы и настроение настоящей пятницы. Сбор гостей в 22.00. 27 июня в 22.30 на сцене кавер-группа «Дэнди». Только живой звук, песни, которые поет весь зал, и ночь, наполненная эмоциями. Папа-Пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7 988 990 10 11. 18+.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
3: Ростов. 26 и 27 июня «Рокс-бар» празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар, ждем именно тебя.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
1: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
5: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Embargo White Festival. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Embargo Villa. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru. 18+.
6: Орадарио. ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
7: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 000 рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Радио ДФМ.

0: Всегда развеселый Мерк и Кремонт. Hands up. Собственно, поднимите руки те, кто хотел бы опробовать на себе самый длинный прямой авиарейс в мире протяженностью более 16 тысяч километров.
1: Да подождите вы, гражданин!
0: На медне, значит, стало известно, что его запустят в следующем году по направлению Сидней-Лондон. Лететь из одного города в другой придется примерно 20 часов. Ну а чтобы выиграть наш фирменный мерч, никуда лететь не придется. Важно только держать руку на пульсе и первыми дозвониться в студию «Помоги команде». Отгадайте концовочку новости, приз ваш. Если нет, то прибережем его для кого-нибудь другого. Я вас категорически, значит, приветствую. Меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый, и я не перестаю желать вам легкого рабочего дня. Объявляется перерыв.
2: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
5: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: чуть позже обязательно расскажу, какой праздник можно отметить сегодня. А пока самое время поговорить с Александром. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, дорогой, уважаемый Александр. Откуда вы к нам пожаловали, Алавли, рассказывайте.
1: Мы к вам пожаловали с самого западного города нашей необъятной, с Калининграда.
0: Опачки! Там лето, вы уже купаетесь, поди, нет? Или еще пока?
1: У нас 30. Да, у нас 30, мы купаемся во всю.
0: Лето полностью.
1: И работать тоже приходится.
0: Не надо забывать про работу и про возможность выиграть фирменный мерч от Радио ДФМ. Молодец вы, Александр, вовремя смекнули. У меня для вас есть самая нереальная реальная новость, точнее ее начало. Прямо сейчас я приложу вам три варианта концовки, после того, как озвучу ее начало непосредственно. А вы, если выберете правильный, получите от нас обновленный фирменный мерч, ни много ни мало. Итак, внимание, Александр, жительница Малайзии не смогла улететь за границу из-за многоточия вопрос. Чего было дальше? Начальника, мужа или сына? Вот так, выбирайте.
1: Так, жительница Малайзии не смогла вылететь.
0: Да, за границу из-за начальника, мужа или сына.
1: Сейчас, так, так, у нас получается три варианта ответа.
0: Да. И я хочу подчеркнуть, простите, у нас самая нереальная реальная новость. Может быть, это как-то повлияет на ваш выбор.
1: Так, из начальника, мужа или сына? Я думаю, наверное, из-за мужа.
0: Из-за мужа?
1: Может быть. Нет, я перепутал. Из-за сына.
0: Из-за сына? Вы загуглили только что?
1: Нет, я не загуглил. У меня один телефон.
0: Ага. Ну, за честность, надеюсь, спасибо. Жительница Малайзии не смогла улететь за границу, так как ее сын разрисовал ее паспорт. Это, в общем-то, победа, Александр. Молодец! Молодец, конечно, Александр. Вот так вот, чуть-чуть поперебирали вариантики, но потом набрели на правильный вариант концовочки. Да, все именно так. Забирайте наш фирменный обновленный мерч от Радио ДФМ и передавайте ваши фирменные приветы. Поехали!
1: Поехали. Передаю привет всем своим друзьям, которые меня слышат, которые меня узнали. Передаю привет своей жене, которую я очень сильно люблю. Собачка, которая у меня лапку вчера порезала. Она восстанавливается уже, вот стоит возле меня тут тоже. Собачка у меня хаски, очень красивая.
0: Да вы же с голубыми глазами.
1: А? С голубыми глазами, конечно.
0: Белая.
1: Бело-серая.
0: Ну все, тогда желаем ей скорейшего выздоровления.
2: Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
7: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Эмбарго Вайт Фестивал. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Эмбарго Вилла. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru 18+.
8: Орадарио. ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM. Расставляем по местам. В субботу в 15 в DFM. Топ-30.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте budeучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить.

воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
2: Мирон Проворов.
3: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
2: Алина Соколова.
4: Я помогу тебе с уроками, ты научишь меня драться.
2: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов, «Малыш-каратист» в кино с 25 июня. 12+.
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: не шло, дорогие друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день селфи на бегу, ну или же день тайных посланий. И если вам что-то или кто-то не нравится, то послать их, например, так.
1: Идите вы в бухгалтерию!
2: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж, Волтхаус Резорт энд Спа. 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0 плюс.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
8: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
9: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов с Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22.30. Категория 16+.
10: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
11: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
12: Ростов. 26 и 27 июня «Рокс-бар» празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощения всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар, ждем именно тебя.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Радио DFM. Включи тусовку.
14: Radio DFM.
13: Радио DFM. Включи тусовку.

0: Культовый трек от Роберта Майлса «Children». Буквально сквозь годы и поколения только что на радио DFM. Ну а в Америке девушка соорудила для своего кота казино.
1: А зачем?
0: Ну, любит она своего котю и таким вот образом заигрывает с ним. Речь идет про миниатюрную слот-машину, которая в случае выигрышной комбинации выдает пушистому настоящую вкусняшку. Усатый так быстро схватил суть игры, что теперь целыми днями сидит около нее и делает крутки. Так что Котти непременно точно от этого выиграл. Ну а всем грамотеям время приосанится, так как на очереди игра слова дня. Смекнули? Отгадывайте правильное ударение в слове, получаете в собственное пользование наш фирменный мерч. Согласен, перспектив огонь. Осталось лишь не проморгать специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. Здрасте, мордасти. Меня зовут Артем Скоробогатый, а это, в общем-то...
2: Реклама. В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово,
4: но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproyekty.rf. Национальные проекты России.
8: Недвижимость у моря, инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
9: Зачисляй, храни, трать.
10: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
11: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru 6+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Николай хочет попытать свою удачу в игрушке «Слово дня», ну и при этом показать, насколько он грамотей. Николай, здравствуйте. Алло. Что там у нас такое происходит? Меня слышно или нет, Николай?
1: Здравствуйте.
0: Ой, это не Николай? Что? Так, секунду. Слишком молодой голос. Был серьезный Николай. Сейчас попробуем в режиме реального времени Николая выцепить. Секунду. Так. Алло, здравствуйте, это Николай?
2: Нет.
0: А кто это? Господи, был же Николай. Как все быстро
2: Михаил.
0: Меняется. Михаил. Ладно, Николай, надеюсь, вы меня простите. Куда-то вы очень резко подевались. Михаил, вы в эфире радио DFM. Вы в курсе? Уже сейчас, прямо.
2: Да.
0: Слава богу. Готовы поиграть в игру «Слово дня»?
2: Да.
0: Великолепно. Тогда рассказывайте, что было по русскому языку. 3, 4, 5, может быть, 10?
2: 4.
0: 4. Сначала было а потом 4. Значит быть, не совсем 4 стало. Ладно, будем разбираться. Слово дня называется «Игра». У нас для вас уже, Михаил, готов новостной заголовок, где внутри него предательски для вас скрывается или нет. Сейчас мы это узнаем. Слово, где вам нужно поставить правильное ударение. Если все кайф, дарим фирменный мерч от радио DFM. Если не кайф, то с удовольствием слушаем ваши приветы. Михаил, стоматологи рассказали, как зубная щетка является идеальной. С мягкой, средней, либо жесткой щетиной или щетиной. Где тут поставить правильное ударение? Выбирайте теперь, Михаил.
2: Щетиной.
0: Щетиной?
2: Да.
0: Ты поспешишь людей, насмешишь, Михаил. Ну что же, в самом деле, поймали мы вас. Данное существительное имеет фиксированное ударение на предпоследний слог, поэтому правильно говорить «щетины», а вы пошли от обратного, да? Решили меня перехитрить, Михаил?
2: Получается так.
0: Не получилось. Ладно, вы там это, главное, не расстраивайтесь, передавайте приветы, а в следующий раз обязательно еще раз услышимся.
2: Привет всем, кто меня узнал, всех люблю, целую, пока-пока.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове 29 градусов тепла, облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 30 градусов тепла. Ветер северного направления 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Ты слышала новый хит?
8: Нет? Тогда включаю.
9: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
10: Заезжай сегодня.
11: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
14: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
15: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
16: Ростов. 26 и 27 июня «Рокс-бар» празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар, ждем именно тебя.
11: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Все официальные ремиксы «Радио ТФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Мы передаем привет всем, у кого сегодня отличное настроение. Ну, а если у вас плохое настроение, то вы помните, вам пришло письмо, которое надо было переслать 10 друзьям, а вы не переслали. Ну, так и все, теперь не жалуйтесь. Вот оно, вот, что вы теперь хотите.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама. С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dreamfest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: Пани, о пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте!

0: Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом.
1: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: что же, перед тем, как попрощаться с вами до завтра, дорогие друзья.
1: А напоследок я скажу
0: о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, самым издаваемым автором художественной литературы в России стала Анна Джейн. По книге «Пеппи Длинный Чулок» решили снять анимационный сериал, а психологи заявили, что чем умнее человек, тем он хуже говорит. Оговорочка по Фрейду, да? Нет, конечно же, готовит.
2: Вот стена.
0: На этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
3: До скорого.
4: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
5: В Ростове 29 градусов тепла, облачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 30 градусов тепла. Ветер северного направления 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
6: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
7: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
8: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
10: Окошкина!
4: Июнь заканчивается громко вместе с «Папа-пап». Два вечера, которые точно нельзя пропустить. 26 июня – большая вечеринка с диджеем и ведущим. Музыка, драйв, конкурсы и настроение настоящей пятницы. Сбор гостей в 22.00. 27 июня в 22.30 на сцене кавер-группа «Дэнди». Только живой звук, песни, которые поет весь зал, и ночь, наполненная эмоциями. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11-18.
11: Высота Ремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высота Ремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высота Ремстрой.
12: Не имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
13: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гасти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22.30. Категория 16+.

0: Слей Туси. Напоминаю, чудо-кресло на страны советов 3.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону 16 часов.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане, роднуленьки. Добрый вечер, это ДФМ. Смотрите, как... Как в очереди, когда мимо очереди лезет. Это ДФМ, куда вы лезете, мужчина? Добрый вечер. Друзья, всем привет. Всем хорошего, позитивного настроя. Желаю, чтобы... Знаете, как в том... Помните, в собачьем сердце. Помните тост Шарикова? Желаю, чтобы все... Все. Добрый вечер. Так, друзья, ну, в общем, у нас сегодня, значит, начинается, ну, уже такая вот в течение дня погода, она так вот нагуливала, да, понятно, что будет дождь, где-то дождик пошел, где-то нет, ну, в общем, всех с дождичком, но он не в четверг, видите, он как бы во вторник, но это не важно. В общем, всех с дождем. Напомню, наш единый номер. У нас есть единый номер наш для ваших сообщений в мессенджерах. 8-918. Записывайте. 5-9-0-0-4-6-9. 8-918. Записали? Молодцы. 5-9-0-0-4-6-9. Все. Это единый номер для сообщений. Значит, что еще есть у нас? У нас есть паблик ВКонтакте. ДФМ Ростов. Это наше сообщество. Ему много лет. Вот такой актив. Там какие-то новости наши ДФМовские есть, поэтому, если что, добавляйтесь. 320-104-6 – это цифры нашего прямого контакта, нашего номера студии, телефона. Сегодня он вам пригодится во второй половине программы, потому что мы начинаем розыгрыши покатушек. Я так это правильно называю. Так, розыгрыши покатушек. Ну, чуть позже узнаете. В общем, что такое квадросафари, тоже расскажу вам чуть позже. Во второй половине программы. Хороший подарок, в принципе, или самому покатушке. А почему бы и нет? Сертификат на прогулочный маршрут. Классно было бы выиграть? Классно. В общем, все это чуть позже. Добрый вечер, любимый город. Всем большой привет огромный. Музыкально будет танцевально мощно. Сейчас, если где-то ты движешься и где-то идет дождь, то под дождик вот эти треки прям зайдут классно. Сейчас завирусился видеоролик. Значит, ребенок заходит к папе там или к маме. Ну, такие 35+ родители. И ребенок спрашивает: пап, мама, что такое ракомакрофон? Что это такое? И отец или мать так: я тебе сейчас покажу, что это такое. Готовы? Знаете, что такое? Зумерочки, зумерята, вы с нами сейчас? Знаете, что такое ракомакрофон? Знаете, что такое? Сейчас мы вам покажем. Расскажем. Сделайте громче. Добрый вечер, ракомакрофон. Поехали! Поехали!

Ребят, здесь тема рисуется прям, вы знаете, ну, неожиданно. Она была как-то несколько лет назад, пару лет назад, но была такая тема примерно. Но сегодня вот как. Добрый вечер, Дмитрий. Что делать? Бывшие не отпускают, а точнее, зачем? Бывший молодой человек напоминает о себе спустя время. Что с этим делать? Ух ты! Вот это да! Ух ты, ах ты! Все мы космонавты. Нормально, нормально. Ну, смотрите, давайте тогда эту тему и сегодня обсудим. Зачем бывшие напоминают о себе спустя время и что с этим делать? Да. Давайте вот, друзья, каждый даст свою точку зрения. Каждый, может, опишет свой случай. Ну, это, ну, понятно, что спокойно живешь, жила, там прошел, я не знаю, сколько у вас там прошло, год, три, восемь часов с момента расставания или еще чего-то, да? И вдруг тут вот эти все вообще, привет, как дела? А там еще начинается не так. Там начинается, знаете, там начинается с лайков, мне кажется, в соцсетях, если что, да, появляются типа в сторис лайкают, либо посты лайкают, либо начинают что-то комментить, да. Я предлагаю вот как. Давайте вот сегодня эту тему разовьем так. Зачем бывшие напоминают о себе спустя время? И что с этим делать, друзья? Вот как? Отвечать, игнорировать, давать второй шанс. Дай мне второй шанс, Ая. Да какой второй? Ладно. Вот. В общем так, ребят, тема эфира острая. Сейчас под дождичек она вообще закатит, конечно. Итак, зачем бывшие напоминают о себе, как вы считаете, и что с этим делать вообще? Как отвечать? Игнорировать, не игнорировать, черный список и так далее. В общем, короче говоря, давайте это сегодня будем обсуждать. Добрый вечер, до дождичка попали в студию, видел, да, спасибо, хорошего вечера, хорошего настроения. Дмитрий, спасибо большое за доброе сообщение. Ну, кстати, вот, Катя, ты прям что, сидела, ждала, что ли? Мне бывший написал через 2 года после расставания и спросил, как дела. Ну, Катюш, слушай, ну как дела? Хорошо, дальше что пошло? Что с этим делать? Ты поддержала разговор? Может быть, знаешь, может быть, ему какая-то помощь твоя нужна была? Может быть, там, знаешь, спросил, как дела, а потом написал, что там, ну сколько там 2 года, да, там, я не знаю, ну, начал рассказывать про свои какие-то проблемы, может, еще что-то там, ну, как бы, может, еще что-то, знаешь, там. Бывают, нет, бывают такие ситуации, когда так вот бывшие начинают так, типа, списываться, созваниваться, вроде вот это, вы знаете, вся обидка, искорка такая, которая после расставания прошла, вроде в вначале нормально общается, а потом начинается. Я тебя сейчас насыплю, как это было, и ты все. И погнали. Вот. Бывает, знаете, может обратиться бывшая за какой-нибудь психологической помощью, ну так вот, но не откровенно, знаете, вот там, ну, что-то еще такое. Часто бывает, ребята на это реагируют. Вот ребята реагируют. То есть расстались там как-то, что-то он там пережил эту тему. Она там была достойна большего, но у нее что-то там как бы потом не срослось. Через пару лет как-то вечером вот так под дождик вот такой, представьте, лето, дождь, море, можно отдыхать, там, гулять по улицам, по лужам. А у нее грустинка, у нее не срослось. Вот, дело не в тебе, а во мне. Вот это стандартная женская история. И она потом: привет, как дела? Ты знаешь, вспоминала наше лето, наш дождь, ты помнишь? Ау! И, как правило, ребята начинают вестись на эту историю, пацаны. Вот зачем вы ведете? Зачем? Нет, даже не вы, мы ведем. Я тоже велся на такую историю. Мне как-то уже рассказал. Ой, ты знаешь, я так устала. Так устала. Я вспоминаю наше море. Помнишь наше море? И повелся, как лошадь. Ладно. Кстати, друзья, я в соцсетях публиковал на прошлой неделе, значит, у меня так удалось, выдало счастье побывать в сочинском дендрарии. Там очень много всего, то есть там можно посмотреть там деревья, которые ты, ну, даже в книгах, может быть, да, не везде видел, да? И вот есть такой куст, такое растительное, да, не дерево, да, это кустарник такой, называется лох колючий. Вот реально. Вот. Это реально, Рася. Папа, вот сейчас поиндексите, поищите в интернете. Итак, друзья, тема у нас сегодня жаркая, яркая и такая колючая, да? А зачем бывшие напоминают о себе спустя время? Что с этим делать? Давайте разберемся, отвечать, игнорировать. Если есть какие-то свои базовые истории, то, конечно, поделитесь, расскажите.

0: Ростов, лето, и это особенная история, летний Ростов, особенное настроение. Ресторан «Наковальный Рыболов» на Соборном 24 знает, как это настроение поймать. Раки, донская кухня, история в каждом углу Рыболов Соборный 24. Это место, историческое место силы, и не только про еду, но и про людей.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Опа! Ребята, продолжаем. Есть такое сообщение. Да не знаю я, мне кажется, я с женой уже вечно. Да не, ну мы не об этом, понимаешь, мы о другом же. А бывшая пишет только для поднятия своей самооценки. Ты сам ей давно уже не нужен, написал опытный Юрий. Юраси! Юрий! Молодец! Максим пишет, привет. Значит, у меня ситуация такая. Мои бывшие не знают моего номера. Меня нет в социальных сетях. Так на душе спокойно, без их привет, как дела. Ты знаешь, самое-самое замечательное, когда вот, знаете, был такой вопрос прикола, да? Что самое интересное в курортном романе? Он говорит, знаете, что самое интересное? Что ни фамилию, ни адрес, ни номер телефона в курортном романе девушки твоя не знает. А? База! База Алло-центр. Так, поехали дальше. В общем, тема у нас эфира, если только подключились, зачем бывшие напоминают о себе спустя время? Типа, как дела? Туда-сюда. Может еще, знаете, начать появляться в местах, которые ты постоянно посещаешь. Ну, есть какая-то кафайка любимая, да? Кофеек там подсаживаешь, там, ну, не лавандовый раф, там, просто, может, америкашку там засадил или капучино, ну, неважно, да? Или чайка выпил. Да? Ну, и она тут раз и нарисовалась. Не ходила никогда, и тут вот она, здравствуйте, нарисовалась, не сотрет. Такое бывает. Вот мы сегодня эти истории обсуждаем. Вот что делать, да, они активизировались бывшие, да, что делать с этим? Как бороться, что там, игнорировать, там, отвечать на сообщения, а может быть какой-то настойчивый, допустим, у девушки парень какой-то бывший, он настойчивый, давай встретимся, я тебе все расскажу, все тебе объясню, вот, что делать? Вот следующее сообщение. Мой бывший позвонил после 3 лет тишины и начал рассказывать, что я была лучшей девушкой в его жизни. Очень вовремя он это вспомнил. Заметьте, пацаны, вы поняли? Вы поняли это? Вот смотрите, ребят, звонок своей бывшей, даже если тебе тяжело, вот тебе тяжело, и ты как-то намекаешь своей бывшей, появляешься там лайком или еще чем-то, это просто, знаете что, это увеличивает ее самооценку. Она думает, вот это я королева! Вот он потерял ее! Вот так. Так что, ребят, вот тут сами подумайте. Тоже интересно. Представьте сейчас какую-то леопардовую губобровку, такую модную, знаете, с прической в тренде, в сланцах, в тапках. Сейчас ее, представляете, бомбит. Знаете, сейчас коричневые такие, без пяточки. А вы видели, девочки, да, новый известный бренд придумал, значит, такие, как бы, ну, босоножки-сандали, просто пятка. То есть пятка такая вот и замотана веревочками. Ну, сейчас, представьте, сейчас какая-то такая появится леопардовая в пятки и ногами шлепать будет по Пушкинской. Звезда в тренде. Вот. Поехали. Я считаю, что если человек действительно хочет вернуться, он говорит прямо. Все остальное просто проверка обстановки. Вот просто от Кати такое сообщение. Человек написал. Бывшая однажды написала, я просто хотела узнать, как ты. Через 5 минут выяснилось, что ей нужна помощь с переездом и вообще у нее сложности по финансам. Виталий. Здесь, ребята, нет от нашей редакции никакого мнения. Это сообщение от наших радиослушателей. Мнение редакции может расходиться с сообщениями авторов. Поэтому здесь сейчас леопардовую губобровку набомбит, конечно. Сейчас начнет педали путать. Мне кажется, многие бывшие возвращаются не потому, что любят. Просто прошлое кажется безопасней будущего. Как вы думаете, ребят, кто написал, девушка или парень этот сообщение? Ну, многие сделали вывод. Бывший написал мне после свадьбы не своей, моей. Тут я вообще не поняла логику, зачем он написал. Мужчина должен быть логичным. Ну, тут да, согласен. Это кто? Юля. Юленька. Юляш, я тут согласен полностью, если, ну вот допустим, если бывший после твоей свадьбы пишет и маякует, что как там, что как дела, слушай, ну это на минималках называется. Как зумерята говорят, это минус вайб. Вот, понятно? Так, дальше. Бывшая поздравляет меня с каждым праздником уже 5 лет. Мы не общаемся, но календарь у нее работает исправно. Всегда поздравляет. И больше ни-ни не на сантиметр. Спасибо, Макс. Вот тоже очень хорошее такое философское мнение. Знаете, если бывший напоминает о себе, сначала нужно вспомнить, почему он стал бывшим. Очень помогает отрезвиться и не отвечать на его сообщения и провокации. Я бы даже сказал, тут не провокации. Провокации жесткое. Слово манипуляции. Вот, наверное, так. Интересно, смотрите, сейчас, внимание. Сейчас внимание. Девочки, вот скажите, вот по-честному. Я знаю, что вы не напишете, но вы это слушаете. Ты сейчас за рулем или там на пассажирском сиденье это слушаешь, себя кто-то везет. Либо в бьюти-студии, неважно где. Значит, такое бывает. Бывает такое, внимание. Значит, мне бывшая написала: ты изменился. Конечно, изменился. Для этого люди и расстаются иногда. Слушай, тут да, но вот насчет «ты изменился», а потом она говорит: «ты вообще не изменился, ты такой же», и пропал. Или такое, говорит: «ты никогда не изменишься», говорила она. Ну, бывает. Поехали дальше. Ребят, внимание, сейчас песня о солнышке. Готовы?
1: Это «Party Time». DFM.

0: Тоже интересное сообщение есть, прям не могу удержаться, ребят. Девочка пишет. Такое, кстати, бывает часто. И с одной, и с другой стороны. Бывший появился именно тогда, когда я начала новые отношения, и все хорошо. Такое чувство, что у них где-то есть общий чат, или они общаются. Слушай, ну, это хорошо. Видишь, как у тебя новые отношения, молодец. У меня правило простое, пишет Марина. Если человек ушел один раз легко, второй шанс получать очень редко, и вообще второй шанс давать не нужно. Какая ты строгая. О погоде, ребят.
1: Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+.
3: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
5: Окошкина!
6: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
7: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
8: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
10: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
11: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану. И доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
14: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
15: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
16: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
17: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

поехали дальше, почитаем ваше сообщение. Если только подключились, качнули треками хорошими, вы с нами, закончили рабочий день для своих дел. Ну, смотрите, тема у нас сегодня такая. Пришло сообщение, зачем бывшие напоминают о себе спустя время, не отпускают, что делать, я не знаю, игнорить, общаться, дать второй шанс, заблагодарить.

Молодой человек написал так: если хочешь, я могу подъехать и прощу тебе все, хотя виноват он. Вот. Ну это уже разборка у вас началась. Мне кажется, лучший ответ бывшим. Счастливый человек без претензий. Это работает сильнее любых слов. Слушайте, да вообще не надо. Ну, если уже бывший, ну уже развели эти горшки и все, и забыли. Бывший написал спустя 2 года и хотел узнать, как я. А я сказал, что замечательно, вышла замуж, у меня 2 детей. А это по-настоящему? Ну, то есть, вот можно, вы же могли не отвечать, девушка, да? Вот, ну, то есть, вот смотрите, ну, написала, но вы не ответили. Ну, не ответили, и все. Ну, ответили. Так, у меня бывшая сначала подписалась на соцсети, потом отписалась, потом снова подписалась. Я уже начал переживать. Может, какой-то алгоритм сломался. Потом начала лайкать, а потом написала: «Как дела?» Тоже интересно. Ну, кстати, вот насчет девочки пишет. Если человек вернулся через много лет и действительно изменился, это одно. И тут можно попробовать заново. Но чаще всего возвращаются старые привычки, а не новые обновленные люди. Как это сильно. Спасибо большое, Анастасия. Бывшая появилась через 3 года и сказала, что часто вспоминает меня. Я тоже вспоминал, но возвращаться не захотел. Теперь мы муж и жена и 4 года вместе. Ребята, молодцы. Вот прямо аплодисменты. Вот молодцы. Ну, значит, тогда... Значит, прошли проверку временем. Когда бывшие напоминают о себе, это всегда маленький экзамен. Проверка того, насколько ты уже эту ситуацию отпустил. Я отпустила все, написала Ирина. Ирочка, молодец. Мне мой бывший молодой человек прислал фотографию из места, где мы отдыхали вместе. Не побоюсь того слова, скажу, это Турция, Кемер. Очень романтично. Нахлынули воспоминания. Договорились встретиться в субботу. Ну, прикольно, хорошо. Так, бывшая написала: давай останемся друзьями. Это пишет еще Настя, она 2 сообщения, значит, написала. Бывший. Бывший написал: давай останемся друзьями. Через неделю начал писать постоянно, что я действительно не в адеквате. И как так она могла меня потерять? Ой-ой-ой. Нет, здесь надо валить сразу, солнышко, да, Анастасия. Вот пишет Николай: я считаю, что иногда ответить стоит на сообщения бывших просто из уважения. Не продолжать разговор. Нужно просто все отсечь на корню и забыть. Бывший написал после того, как увидел меня в компании друзей с новым молодым человеком, совпадение или нет, но потом он колонулся и спросил: я с ним лучше, чем с собой. Ну, наверное, ладно. С собой. Наверное, перепутали слова, да? Ну, тебе лучше с ним, чем со мной. Так, а вообще вот эти оценки, они вообще не нужны, ребят. Вот честно, вот эти самооценки. А что, тебе лучше с ним, чем со мной? Да какая разница, если она уже бывшая, ребят. Ну, то есть она уже где-то, ну, уже где-то в штангу дали, да? Ну, зачем? Ну, трейд-ин бывают автомобили хорошие, а все остальное, ну, это опасная вещь. А бывший однажды написал: ты была права. Это было самое неожиданное сообщение за всю историю общения. Я даже его простила, но все, больше не общались. Светочка, спасибо за откровение. Ну, кстати, очень много, знаете, бывших поздравлений. Всяких разных приходят сообщения. Бывшая поздравила меня с днем рождения и исчезла на несколько лет. Вернулась через 4 года и снова поздравила. Слушай, ну хорошо, поздравила с днюха, хорошо, всего.

Ребят, ну тут есть серьезное прям такое сообщение. Прям вот, ну, откровение. Она даже подписала сообщение: Ольга, а все мои бывшие пишут периодически и готовы в случае необходимости прийти на помощь. Всю жизнь была понимающей мужчин. Они ценят. Для них это плюс, для меня минус. Мужчины больше любят стервочек, пишет она. И продолжает: а такие, как я, обычно бывшие. Такие не капризничают, не стервят. А это скучно для них. Давно счастлива в браке. Воспоминания из прошлого. Оля, Оля, спасибо тебе большое за откровение прям. Молодец какая, смотри. Стервочек. Вот это сейчас ты прошлась. Слушай, ну, мы не будем ничего говорить по этому поводу, ребята, да? У Олина мнение, вот есть свое мнение. Ну, где-то отчасти да, конечно. Бывшая написала, как дела, пишет наш слушатель. Я не буду говорить, кто, да, написал. После 5 лет, как прошел суд, раздел имущества. Выслушал бы удобным, но лучшим. Подожди. Выслушал бы удобным, но лучшим. Выслушал бы и, ну, заблокировал. Выслушал бы удобным, но лучшим. Вот это я не понял. Здесь ты, может быть, в словах ошибся. Вот я, честно, что-то фразу эту как-то недооценил сейчас. Выслушал бы удобным, но лучшим. Как это? Скажи, пожалуйста. Что-то как-то вот... Вот. Дальше, значит, дальше какие есть сообщения. Так, значит, выслушал, был удобным, но лучше. Вот это уже хорошо. Вот, вот здесь вот видишь, как нюансик отредактировал. Вот уже ж другой смысл, ты же понимаешь, Максим, да? Так, дальше, ребята, история. Мне кажется, иногда бывшие напоминают о себе просто потому, что им интересно, счастлива я без них или нет. Ксения. Чпок. Приехали. Ребят, ну давайте так. Все, о бывших поговорили, еще можно продолжать, да. Но вот что хотелось бы отметить. У меня есть, внимание, сейчас у меня есть сертификат. Ух ты, на покатушки, ребят. Спонсор розыгрыша ИП Милованов Роман Николаевич. Квадросафари с мощными квадроциклами и захватывающими маршрутами прямо в дельте Дона. Зарядитесь драйвом и сорвитесь в настоящее приключение. Возрастное ограничение 18+, для взрослых мальчишек и девчонок. Значит, подарок победителю какой у нас сегодня? Сертификат на прогулочный маршрут. Возрастные ограничения, услуга доступна с 18 лет, это важно, а с 5 лет сопровождение взрослых. Значит, друзья, что нужно сделать? Смотрите, сейчас будем разыгрывать, да. Разыгрывать будем при помощи нашего мессенджера Макса. Пришлите правильный ответ. Я сейчас задаю вопрос, друзья. Задаю вопрос. Внимание. Вам должно быть, ну, 18+, конечно же, да? Задаю вопрос. Даю варианты ответов. В течение, пока играет трек, вы присылаете правильные или неправильные ответы на наш мессенджер, на Макс. Кто правильно ответит и сделает это первым, тот и заберет сертификат на покатушки. Сертификат на прогулочный маршрут. И все это квадросафари, друзья. Тем более еще в таких живописных, захватывающих местах, как Дельта Дона. Это вообще, это просто, это очень хороший и не только летний, я могу сказать, даже всесезонный подарок. Для того, чтобы вам было легче гадать или отгадывать, да, отвечать на вопрос, я поставлю хороший трек. Трек быстрый, короткий. На все у вас есть 2 минуты. Задаю вопрос, правильный ответ и присылайте на наш мессенджер в Максе. Бомбите правильный ответ. Номер у нас новый. 8-900-18-59-00-469. Итак, внимание, вопрос. Какая страна считается родиной первого в мире 4-колесного мотовездехода? 3 варианта ответа. Италия. 2 вариант ответа. Япония. 3 вариант ответа. США. Поехали! Поехали!

Ребята, ну тут сегодня, конечно, размах серьезный. Я так понимаю, все сидели в тишине. Причем, вы знаете, очень много девушек было. К счастью, наверное, девушек было очень много с правильными ответами. Нет, с неправильными ответами. Но их просто было много в ответах, да. Итак, внимание, вопрос. Мы разыгрываем, смотрите, мы разыгрываем сертификат на покатушки. Это такая очень хорошая история. Это квадросафари с мощными квадриками, захватывающие маршруты, дельта Дона. В общем, и позитив, и драйв, и соревнования, и приключения. 18+, конечно же, да? Это приключение не только для парней, это может быть и для девушек. Очень много девочек устраивают покатушки на квадриках, на квадросафари. Это вот то, что нужно. И девчонки тоже давали правильный ответ. То есть присылали, точнее, ответы. А правильно и неправильно, давайте так. Я сейчас сначала озвучиваю вопрос, потом даю правильный ответ, чтобы все убедились, что вы дали в штангу. Причем многие... Вы знаете, вот девочки все практически один неправильный ответ присылали, да? Итак, какая страна считается родиной первого в мире четырехколесного мото-вездехода? Три варианта ответа. Италия, Япония и США. Да. Правильный ответ – это Япония. Компания, ну, можно сказать, Suzuki в 1982 году выпустила первый такой мото-вездеход. Вот это был правильный ответ. Сейчас включу это правильно. Япония. Вот. Ну, девочки, практически все написали, знаете, какой? Ну, она же знает, что Танька взяла новые Гуччи. Для нее Италия. Италия для многих. Мои хорошие. Вот. Причем какие-то пишут по нескольку раз. Там, Оля, Оленька, слушай, ну ты раз, два, три сообщения, не более одного. Одно написала неверно, Оль. Во-первых, не больше одного сообщения за радиопередачу. А в розыгрыше, ну ты раз написала, два, три, не удалось. Не надо смайликов присылать смеющихся, это вообще тут не нужно, Оль. Значит, ребята, в общем, ну могу сказать, что парни ответили практически все. Но был человек, который, знаете, что написал? Канада. Здрасте, приехали. Вариантов ответов не было таких. Канада. Ну, вот у человека вот такое настроение. Может быть, он уже налегке и в отпуске, понимаете? Сейчас нужно определить, кто же был первый правильный с Японией. Вот я сейчас сразу нахожу первое сообщение. Ну, точно, вот первое. Вот оно, да, первое сообщение есть. Это абонент 5888 Андрей написано в аккаунте. Андрей, мы тебя поздравляем. Абсолютно верно. Да! Да! Мы тебе сейчас... Огонек, пришлем фамилию и имя, пришли, пожалуйста, на наш мессенджер, а мы тебе расскажем, как ты заберешь сертификаты, отправишься на покатушки квадросафари. Ну, в общем, у тебя уже есть этот сертификат. А потом ты как покатаешься, нас, ну, как бы нам расскажешь, что ли, поделишься, как впечатление. В общем, мы тебя поздравляем, пришли свои данные, а мы тебе расскажем, как этот сертификат забрать. Ребят, погнали дальше, все.

Сейчас в Ростове плюс 28 градусов и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями, ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.

0: Ребята, я сейчас как-то случайно, вот прям случайно-случайно увидел еще сообщение по теме. И прям, ну, реально, знаете, как-то вот прям стало как-то грустно. Значит, бывший однажды написал: «Ты была права. Это было самое приятное сообщение за всю нашу историю, за всю нашу историю общения. Мы пробыли 3 года вместе. Я победила». Сейчас у меня коллеги подпрыгивают на месте, когда я так ору. Ребят, ну мы все равно иронично посмотрели на эту тему бывших. Слушайте, мира всем. Любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга. Пусть будет мир в ваших семьях и в ваших отношениях. Ну и, конечно же, если у вас есть уже какие-то свои отношения, там, ну это не просто официальный брак, просто начинаются отношения, и вдруг появляются бывшие, неважно, там, парень бывший, девушка бывшая, не ведитесь на эту всю историю. Вот и все, ребята. А в Ростове-на-Дону рабочий день закрыт. Опачки!
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Ну что, ребята, у нас 23 число, вторник сегодня. Какие события, какие праздники? Вот это хочется посмотреть. И сегодня у нас отмечается день балалайки. Вот если кто-то умеет играть, если, не знаю, люди такие сейчас слушают, что ж, поздравляем вот этих двух людей. Также сегодня отмечается день мифов и легенд. И еще сегодня день без обид. Так что, видимо, именно сегодня можно говорить, что хочешь, точнее, что является правдой. И обижаться на это нельзя. Правда, на девушках не советую проверять. А еще сегодня день тайных посланий. Хотя, мне кажется, в целом каждый день кто-то из вас, из слушателей своих любимых коллег тайно куда-то посылает. Что ж, продолжаем слушать музыку. Снова напомню, что у нас с вами возможность каждый час выиграть подарок. Меня зовут Женя Кротов. Всем огромный привет.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи. Молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
5: Разгулялась волна.
6: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
7: А теперь тусовка. DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, друзья, на Итало Диск послушали. Хочу, кстати, напомнить, что музыки вы можете послушать еще больше у нас на сайте difm.ru, потому что там есть наши онлайн-станции, зацените обязательно. Ну а в этом части готовьтесь к тому, чтобы поиграть с нами и снова выиграть наш мерч. Ну, кто-то точно победит, это я обещаю. Все, что от вас требуется, поймать нужный момент и, собственно, позвонить нам. Совсем скоро я здесь снова появлюсь, скажу, звоните, ребята, что и нужно вам сделать. Плюс 7-4-9-5-9-5-6-10-12. Будьте внимательными, и вам точно повезет.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-394-44-7-4-1, 16+.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной». Июнь заканчивается громко. Вместе с «Папа-пап». Два вечера, которые точно нельзя пропустить. 26 июня. Большая вечеринка с диджеем и ведущим. Музыка, драйв, конкурсы и настроение настоящей пятницы. Сбор гостей в 22.00. 27 июня в 22.30. На сцене кавер-группа «Дэнди». Только живой звук, песни, которые поет весь зал. И ночь, наполненная эмоциями. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
9: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» «Волт Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Сам и Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
1: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
2: Наша традиция уже.
1: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
0: И сообщат неочевидное очевидно.
2: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама. С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
5: Мирон Проворов.
6: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
5: Алина Соколова.
7: Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
5: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов, Малыш-каратист. В кино с 25 июня.
3: 12+.
8: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
9: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Как и было обещано, первый дозвонившийся попытается выиграть мерч. Собственно, к этому моменту мы с вами и подобрались. У нас есть Юля, которая позвонила нам вовремя. Сейчас будем с ней играть. Юля, тебе большой привет.
1: Привет.
0: Юль, ты рассказал, что ты Сергиев Посада, я как из области, тоже поэтому считай земляки. Вот, хотел сначала дать тебе небольшую фору за это, но я вспомнил, что когда играл в футбол за свой город, Сергиев Посадский нас выиграли, я что-то расстроился. Будет сложнее для тебя. Ничего страшного? Да ладно, шучу я, конечно. Ладно, игрушка сейчас очень простая. Я задам тебе вопрос такой же, какой задал Тёме Скоробогатому. Он дал на него три ответа. Попрошу дать три ответа и тебя тоже. Если ваши ответы совпадут, ты проиграешь. Ты готова к вопросу?
1: Конечно.
0: Давай. Самое лучшее, что можно съесть в летний день. Подумай, что можно съесть такого вкусного, хорошего, вот подходящего под лето?
1: Так.
0: Да.
1: Малина.
0: Малина, ой, вкусно, очень люблю. Так.
1: Мороженое.
0: Угу, подходит. Очень по-летнему. И?
1: Так. И ежевика.
0: Ежевика. Попрошу один вариант поменять. Ежевику, потому что малина, ежевика, ягода и то, просто хочется что-то другое.
1: Абрикосы.
0: Абрикосы. Ты часто, когда ты последний раз этим летом ела абрикосы?
1: Ну, неделю назад ела.
0: Еще и хвастается, посмотри на нее. Ну что ж, ладно, все, больше вариантов давать не буду. Давай послушаем, что сказал Артем, и узнаем, победил ли ты. Как думаешь, победила?
1: Ну, думаю, да, но сомневаюсь, значит, мороженого.
0: Да, слишком легкое сказала, да? Теперь будешь локти кусать. Тоже по-летнему весьма, учитывая, как жарко и как быстро воду отключает горячую. Ладно, давай слушать, что там в итоге сказал Артем.
2: Жевательный мармелад мишки, шашлык и арбуз.
0: И арбуз, слушай, не мороженое. Поздравляю тебя! Победа твоя, да. Вот странные предпочтения у Артема, конечно. Надеюсь, вот он не все одновременно ест, но его право. Поэтому так быстро с работы убежал. Поздравляю тебя! Подарок твой. Самое время передать приветы.
1: Передаю в город Сергиев Посад, конечно же, в город Калининград, всем своим любимым друзьям, родственникам и, конечно же, вам, ДФМ.
0: Ой, спасибо
1: приятно
0: большое.
1: Приятно с вами играть.
0: Да, конечно, выиграла. Там другая речь была, если бы проиграла, да?
1: Да.
0: Да, ну, слава богу, выиграла. Оставайтесь на связи, расскажу, как забрать подарок. Друзья, если вы тоже хотите что-то получить от DFM, ловите момент. Мы готовы разыгрывать подарки и любим их вам дарить.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
5: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
6: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
7: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
8: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
9: Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах 3А Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина.
3: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
11: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
12: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный 24.
13: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
14: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. Радио ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже люблю есть шашлык, но тоже не люблю его жарить на всю компанию. Мы такие разные, но у нас много общего. Мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Сегодня у нас 23 июня, это вторник. И можно отметить, день без обид, день балалайки, день тайных посланий. Можно кому-нибудь смс-очку кинуть, например. Иванова ночь сегодня, мистически красивая. Языческий праздник, день мифов и легенд, также день рождения пишущей машинки сегодня отмечается, и еще у нас Тимофей Мышьеписк, день призраков. А мы, друзья, сегодня решили с вами обсудить следующее. Какой персонаж вам раньше казался отрицательным, а потом вы поумнели и поняли, что он-то и был самым нормальным? Я могу первое начать. Давай. У меня на поверхности, как обычно, Ипполит. Нечто, ирония судьбы или с легким паром. Мне раньше казалось, что Ипполит какой-то нудный, какой-то вот он правильный слишком. Сейчас мне кажется, надежный мужик, нормальный, все у него четко по полочкам. Он, кстати, даже особенно не прибухивал, да, только там уже в конце.
2: Ну там стресс, извини, меня
1: да,
2: такой был.
1: От каких-то проблем накидался.
2: Состоятельный мужчина, состоявшийся мужчина.
1: Подарил дорогие духи французские. Угу. А тут нас пригрело. Непонятно. Одна невеста тут же ночью сменилась на другую. Какая-то традиция у них в баню ходить в тот момент, когда надо салаты резать. Хорошая традиция, правда?
2: В общем, для мужчины, да.
1: Такое себе. С мамой живет до 40 лет. Там, я не знаю, ему 38-36 было. Но все равно, столько лет до сих пор живет с мамой. Мама за ним ухаживает. И он там как-то так еще недвусмысленно дает понять, что мама самая лучшая, а жена это, ну, нам все равно лучше с тобой, дорогая мама. А тут настоящий мужчина при должности, при деньгах, при костюме.
2: Красавец.
1: Да, который не обтоптан. А, нет, обтоптан он потом был.
2: Ну, это опять же обстоятельства так сложились.
1: Обстоятельства, да, да. И машина, кстати. Тот-то, кстати, без машины. Поэтому, ну, такое себе такое. Я бы сейчас Ипполита выбрала. 100%. Дмитрий.
2: Ну, я так по сказочкам пройдусь, и причем посмотрю уже в сторону пенсионного возраста Кощей Бессмертный. Во-первых, посмотри, в какой он форме в своих годах. Живет в лесу, на природе. Смерть свою спрятал так, что не найдешь. В московском долголетии может позавидовать, потому что это будет постоянный клиент у них. Опять же, при деньгах, над златом чахнет. То есть, вообще
1: подожди,
2: идеальный
1: так над
2: финал.
1: Над златом чахнет, то есть он шлоп. Вот тут вот минус. Минус.
2: Думаешь, а на кого тратить? Ну, там бабушка у него, да, в лесу Баба-Яга. Но опять же, там своя жилплощадь, там к ней ничего подкатывать, уже возраст не тот. Обеспеченная старость.
1: Ну, то есть это тот мужчина, который ищет себе молодуху на старости. То есть, в принципе, это Кощей Бессмертный, да. И, кстати, очень многие выбирают себе все-таки не Иванушку-дурачка сейчас, да, а Кощея Бессмертного, который может обеспечить, может прикрыть, может быть железной спиной. Друзья, обязательно пишите нам что-нибудь по теме, какой персонаж вам раньше казался отрицательным, потом вы поумнели и поняли, что он-то и был самым нормальным. У нас есть координаты.
2: Группа Радио ДФМ ВКонтакте, прямой номер для ваших сообщений в мессенджерах, любом удобном для вас, 965-115-5115.
1: Кружка наша золотая, шикарная, бесценная. Будет чья-то сегодня. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago.
3: Pago.
0: DFM.

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: параметрам.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Без комиссий.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссий.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
6: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка
6: on DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи. Сегодня в 14.42 стартанул 9-й лунный день. Врать не буду, день поганый. Очень неблагоприятный день, плохой, опасный, темный. Сегодня следует быть настороже. Все знаки, которые преподносит нам судьба, оказываются как будто бы дурными, но впадать в уныние не следует. Умерьте свои амбиции. Излишняя гордость и самоуверенность могут обернуться против вас и привести к катастрофе. Также сегодня люди крайне эмоциональны, угнетены, подавлены, имеют какие-то неприятные мысли, поэтому старайтесь каким-то образом защищать себя от дурного влияния. Ну и не беритесь за новые дела, возможно, вы переоцените собственные способности, и тогда начинания могут потерпеть крах. Лучше продолжать заниматься тем, чем вы уже занимались до этого. Будьте морально готовы к дурным новостям, невезению. И все это сегодня не исключено. Но, опять же, не настраивайте себя так. Иногда бывает так, что лунный день плохой, а в жизни, наоборот, происходит что-то хорошее. Это говорит о том, что ваша энергия уже достаточно сильная, вы себя сгармонизировали, и темное и плохое в вас очень прекрасно совершенно составляет инь-янь. Поэтому, если сегодня с вами ничего дурного происходить не будет, значит, вы вот такой прекрасный человек, который уже может стоять собакой мордой вниз сколько угодно. Ну, то есть вы уже йога-ориентированы. В этот период не надо пытаться донести что-то до людей, которые, в общем-то, не вполне готовы принять вашу мысль. То есть к начальнику сегодня не ходим. Ну, а о том, что нас ожидает в любви и бизнесе, мы расскажем в следующем часе.

0: TFM.
1: Ну что, друзья, продолжаем зажигать, и сегодня у нас тема.
2: Какой персонаж вам раньше казался отрицательным? А потом вы помнили и поняли, что он как раз и был самым нормальным.
1: Настенька нам написала ответ, но я, честно говоря, не очень хорошо ориентирована в этом вопросе. Поэтому мы обратимся к Дмитрию Попову.
2: Так.
1: Сквидвард.
2: А, Сквидвард, ну конечно же, персонаж из мультфильма про Губку Боба. Это как раз противоположность полностью главному герою. Если Губка Боб такой жизнерадостный, веселый, то Сквидвард, его коллега и сосед, это такая вот скряга, душнила. Все у него правильно, все у него четко. И он просто вот не то чтобы ненавидит, но, конечно, ну, недолюбливает Губку Боба вот за то, что он такой, знаешь, свободный, беспорядочный.
1: Безответственный.
2: Вот, да.
1: Оно, да.
2: Но на самом-то деле у него все правильно, у него все хорошо.
1: То есть человек живет по системе.
2: Да,
1: как
2: да.
1: Вот надо, так и делает.
2: Да, по правилам,
1: это
2: да.
1: Это самый идеальный сосед.
2: Вот, да.
1: Понимаешь, то есть это человек, который после 23:00 не будет врубать какую-нибудь сумасшедшую музыку и веселить весь дом. Да, мама дяди Федора. Ее там представили ветреная эгоистка, а она просто задолбалась и хотела пожить как отдельная личность и женщина.
2: Кстати, да, ребенка, значит, иди сам.
1: Нет, я все равно осуждаю, честно, ребят. Я маму дяди Федора не пойму никогда. Во-первых, вот это вот, а концерт на пленку записан. Я точно знаю, что концерты подобные на пленку записываются за 2-3 недели, а то и за полгода. И тут она вдруг внезапно узнала, что он записан. А на самом деле, мне кажется, она просто хотела, чтобы уже все приготовили, на стол накрыли, починили телевизор, и она такая на лыжах радостно на эту вечеринку въедет. Понимаешь, ничего не вкладывая, по сути.
2: Можно понять, женщина всю, весь год трудилась, понимаешь, хотя бы на Новый год.
1: Но с другой стороны, да. И опять же, то, что она отдала на воспитание коту и собаке ребенка, да?
2: Это минус, конечно, это минус. Это мы осуждаем.
1: Нет, меня больше всего поражает то, что они, в принципе, не особенно парились, что ребенок куда-то исчез. Ему там было 7 лет, насколько я помню. И они, так, знаешь, как будто бы заметили, что он исчез, между делом.
2: Как естественный процесс.
1: Да, просто нет. Потерялся ребенок, ну и потерялся. Ладно. Действительно, дадим объявление в газету. Особенно плакать не будем, но когда письмо пришло, они его вместе зачитали, и все окей. Да, у него там все хорошо. Понимаешь, все отлично.
2: Кстати, когда Матроскина, некоторые отметили, что это вроде как отрицательный персонаж, наш. Хотя мне казался, в детстве он достаточно положительным, позитивным, но вот некоторые указали,
1: что он просто кроссовки не хотел шарику.
2: Такой,
1: А он действительно считал, что кроссовки — это нерационально. Рационально валенки, зима, холодно. Он очень рациональный. И он правильно совершенно понимал, что нужно корову, нужно, чтобы молочко всегда было. То есть все в дом, все в семью. Прекрасный расчет, персонаж. Я считаю, что за Матроскина замуж выходить надо. Вот если выбирать из всех там, включая папу дяди Федора, парадоксально, но я выбрала бы кота. 3, 2, 1, go!
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и облачно с прояснениями. По данным Яндекс, погода завтра в городе облачно с прояснениями, ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-7-4-1, 16+.
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет?
6: Тогда включаю. Let's go, Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
10: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан «Раковарня» «Роколов». Соборный, 24.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.
1: Ну что, друзья, у нас сегодня очень веселая тема, как она звучит?
2: Какой персонаж вам раньше казался отрицательным, а потом вы поумнели и поняли, что он был как раз самым нормальным?
1: Самохвалов из «Служебного романа». Вот, кстати, да, очень интересный персонаж. Человек дал другу дельный совет, стал жертвой сталкерши.
2: Я просто пытаюсь вспомнить, кто это.
1: Это вот этот вот, который приехал из-за границы и всем раздавал дефициты.
2: Все.
1: Стал жертвой сталкерши, но не стал жене изменять. Вот, кстати, да, ведь действительно, его вот эта вот Оленька, она же буквально вешалась на него, зная, что он женат. И сама при этом замужем. Действительно, он же ее уговаривал. Он говорил: Оленька, давайте прекратим, да, там то, сё, пятое, десятое. Она продолжала писать письма, причем все понимают, откуда и куда.
2: Угу.
1: И ставила его Оленька все-таки не в самое лучшее положение, на мой взгляд. И вот действительно, то, что он не изменил жене, то, что он не повелся. Оленька, кстати, хоть и в жутких розочках, и в возрасте, но, честно говоря, секси. Хорошо она выглядела, хорошо. Тут давайте уже не будем врать друг другу. Вот. Поэтому, в принципе, мог и повестись. Вот. Но он не сделал этого. Но действительно, у него выхода не было, сплетни пошли, надо, сам не скажешь, сплетни продолжатся.
2: Ну,
1: надо,
2: кстати,
1: было пресекать.
2: Да. Если разобрать персонажа не так, то он и плох.
1: Не так,
2: да.
1: Действительно.
2: Кстати, вот, давайте продолжим тогда классику на высокой ноте. Каренин из «Анны Карениной».
1: О,
2: муж Анны Карениной.
1: Он вообще святой. Ну нет, Анька, конечно, почудила, она повеселилась. И действительно, я обожаю Толстого, обожаю Анну Каренину, читала где-то раз 5, не буду понтоваться, наверное, раз даже 10. Потому что невероятно современное произведение. Произведение современно почему? Потому что оно показывает, как общество, общественное мнение вообще влияет на человека. И то, что действительно говорят, ну что ты обращаешь внимание? Ну какая тебе разница, кто что говорит? Вот какая тебе разница? Ну есть разница.
2: Ну зависимо, конечно.
1: И действительно мы зависимы от социума, от общественного мнения, от осуждения зависимы. И там действительно такая ситуация сложилась не очень приятная, но в первую очередь она была неприятна, на мой взгляд, для Каренина. Потому что он выглядел, ну, совсем плохо в этой всей истории. При этом он оставил ребенка себе на воспитание,
2: да,
1: потому что он обеспечивал ее, этого,
2: да,
1: ребенка. Это все-таки очень важно. И как-то ее не осуждал, не говорил ей гадости. Он спокойно, ну не то чтобы спокойно,
2: конечно, да,
1: он переживал, но он не был главным человеком, который ее прям вот действительно позорил в свете. Свет сам с этим справился. Да. Ну, мне кажется, сейчас тоже, что как раз Каренин, он шикарный. А вот Вронский так себе. Так, друзья, мы продолжим совсем скоро обсуждать эту тему, потому что мы ушли в литературную историю, ушли, такая занудная часть произошла. Люди, которые не читали «Анну Каренину», сейчас подумали: господи, что они несут, сейчас мы уснем.
2: Посмотри, может, релизки какие-нибудь есть.

0: Реклама.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абтофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы.

0: даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента.
3: Up the next.
4: А дальше тусовка.
3: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Ой, друзья, у нас сегодня интереснейшая вышла тема. И как она звучит?
1: Какой персонаж вам раньше казался отрицательным, а потом вы поумнели и поняли, что он как раз и был самым нормальным?
0: Старуха из сказки про золотую рыбку. Раньше казалась жадной Мегера, а сейчас ее понимаю. Дед всю жизнь рыбу ловит, ничего толком не приносит, а тут раз и золотая рыбка. Сама в сети попалась. Конечно, она решила выжить из этого максимум. Это не жадность, а грамотная монетизация удачи. Я бы ее на ее месте тоже не стала останавливаться на корыте, пишет нам Алина. Получается, что бабуля всю жизнь с неудачником прожила в нищете. На старости лет захотела использовать возможность, но недооценила коварство соперницы.
1: Надо было вовремя как-то остановиться, действительно. Во всем нужна мера. Хотя, конечно, когда тебе вот так вот прет...
0: Нет, ну вот посмотрите, как обидно, да? Вот золотая рыбка. Получается, дедулю на третий раз прокинула. Да, а щука все дала Емеле. Просто все, лежи на печи, и она его прям на печи во дворец и привезла. Все. То есть, получается, Емеле больше повезло с рыбкой. Это какие-то рыбки
1: там
0: разные.
1: Там же, по-моему, наоборот, как раз у Емели было три желания, а у рыбки там, по-моему, до бесконечности, пока эта бабуля не стала там...
0: Но там фактически всего получилось у нее три желания.
1: То есть она так за три шага такой скачок карьерный был.
0: Раскрутилась женщина, раскрутилась, не стоит завидовать. Мне кажется, действительно, что она как-то вот постаралась как-то обеспечить достойную старость себе и супругу.
1: Рыбка виновата во всем, на самом-то деле. Она позволила вот так вот. Он сказал, дед, хорош.
0: И да.
1: Она что же, женщина, должна понимать, что там...
0: Она рыбка, она не женщина, она рыбка.
1: Женского пола.
0: Значит, кролик из Винни-Пуха. Ребят, вот здесь я точно плюсую, потому что мне в детстве казался кролик ужасно. Нудным, занудным, жадным каким-то даже. Жадным он мне казался.
1: Прижимистый
0: такой. Ну, такой, да. Хотя он, по сути, сейчас я понимаю... Отдал все, что у него было. Они все сожрали, реально. Ну, действительно, в конце он попрекнул, конечно, потому что кто-то слишком много ест.
1: Ну, извините, там когда пошел уже...
0: Разрушили дом.
1: Да, косяки ломаться.
0: Он просто самая пострадавшая сторона, по факту. Я оцениваю людей, персонажей и мультгероев персонажей, как хотела бы я, чтобы это был мой сосед или нет. Именно по соседству. Вот кролик был бы идеальный сосед. Вот еще, Баба-Яга. Ну и кого она в итоге съела? Вообще никого. Сплошная помощь всяким разгильдяям, еще и хамят ей.
1: Человеку в возрасте, между прочим.
0: Она же, между прочим, бабуся была такая непростая. У нее там снадобья. Вот это, по сути, ведунья, знахарка. То есть, по факту, это гомеопат, ну, только в то самое время. Стародревняя. Опять же, вот эта вот Марфушенька-душенька, очень многие в детстве воспринимали ее как-то вот отрицательно, как будто бы она плохая. Ну, а по факту, что она просила? Жениха и богатство. Ну, давайте честно, девочки, скажем, не будем лицемерить. Кто из вас не хотел бы жениха хорошего и богатства? А вот эта вот Аленушка, она мне сейчас, или как ее звали там, я не помню, вот эта вот вечно глазами хлопает, это мне не холодно. Не, лицемерка. Сидела, выделывалась. Ну, по факту. А Марфушенька, она, вот мне единственное, что поражало, что она лук ела. Как яблоко ела лук. Вы видели?
1: Не, ну время года такое, иммунитет надо как-то держать.
0: Да, правильно, она еще и молоком это запивала. И у меня каждый раз, начиная лет с 10, мысль была, как же ее не пронесло? А может быть, это и было то самое наказание отморозка? Кто знает. Друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Обязательно присоединяйтесь к нам. Все самое интересное здесь.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове +26 градусов и облачно с прояснениями. По данным Яндекс погоды, завтра в городе облачно с прояснениями, ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до +30 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
3: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
4: Да! 20 июня официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17:00. Когда закончить? Подумаем позже. Ресторан «Любовский».
5: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
7: Окошкина!
8: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
9: Да, поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
8: А что можно выиграть?
9: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
10: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте браки, получения, уточняйте у сотрудников столовых.
11: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
12: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
13: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Если вам второй день не хотелось на работу, значит, это вторник. И, конечно, мы всех вас приветствуем, потому что рабочий день закончился, и мы сейчас провожаем вас домой по пробочкам, конечно, по родимым. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Пого.
0: Ну и, конечно, напомним тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Какой персонаж вам раньше казался отрицательным, а потом вы поумнели и поняли, что он как раз и был самым нормальным?
0: Ребят, вы не поверите, самый популярный персонаж сегодня – это действительно Баба Яга. Люди пишут: «Хочу тоже в лес жить в свое удовольствие, чтобы не было гостей, и все меня обходили стороной. Притом бабуля самодостаточная и со своей жилплощадью. Причем эту жилплощадь можно переносить туда, куда хочешь». И вот тут я поняла. Представляете, если бы у каждого из нас была избушка на курьих ножках. Хочешь, в центре Москвы паркуешься, хочешь, в Сочи. То есть автодом, тот, о котором мы, собственно, все мечтали. Можно вообще всю страну проехать на этой избушке и даже не заправляться никаким бензином.
1: Так вспомни, у нее же там еще ступа. Это же как самокат сейчас.
0: Это вообще шикарно. Какой самокат? Это авиатакси. Ступа.
1: Еще круче.
0: То есть ты, получается, можешь вообще не тратиться на бизнес-класс. Вот он у тебя, под боком, каждую секунду. Так, друзья, какие у нас еще есть ответы? Гоша, он же Гога, он же Жора. Ну, сами подумайте, человек, плывущий по течению, с завышенными амбициями. Я плыву, и ты плыви, ничего больше мне не надо. Пришел в чужую квартиру с своим уставом, при любой ссоре уходит в запой. Жена бросила, нашел себе нормального мужика, и тут попадается одинокая, недолюбленная женщина. Он ее сразу в оборот: «Как долго я тебя искала», она говорит, и живет себе припеваючи. Вот с кого надо брать пример, чтобы не париться все 40 лет.
1: Как неожиданно. Ну, я бы не сказал, что это прям отрицательный персонаж. Мне все время казалось, он таким положительным.
0: Ну, понимаешь, тут ситуация действительно странная, потому что в те времена вот такой мужчина, он казался героем.
1: О.
0: А сейчас, когда мы все проработанные, мы знаем, что такое ред флаги. Мы посмотрели «Нельзя грамм». Мы посмотрели всех психологов. И мы точно знаем, кто такие нарциссы.
1: Юзеры.
0: Да, мы теперь там вот на первое место ставим Гогу. Его Жору и Гору. Понимаешь, потому что он действительно человек, скажем так, странный. Получается, что если она больше зарабатывает, ее сразу надо бросить?
1: Ну, за дело мужика, ну, конечно.
0: А как за дело?
1: Для мужчины важно.
0: Ну, не, вообще не важно. Наоборот, если женщина со своей квартиры хорошо заработает, да носи ее на руках. Ну, прекрасно, она не сядет тебе на шею. Она сама все там подшаманит как-нибудь там. Она что, отказывалась готовить? Видите, он пришел с запоя, а у нее борщ. Я еще, кстати, обалдела, еще и в супнице. Я думаю, боже, она там должна рыдать, ну, как-то, не знаю, вообще сидеть, думать не об... А она борщ как-то организовала. Кстати, как это? Они сидели целый день с подружкой. А, может, подружки борщ сделали?
1: Или там дочка была?
0: В супницу прям еще. Еще и в супницу. Вообще, кстати, ребят, вот мне интересно, вот мне действительно интересно, супница. Кто-нибудь хоть раз ее использовал? Ну, то есть, я подозреваю, что у многих она была. Вот помните, в серванте там был такой набор, и там была супница. Вот кто-нибудь хоть раз наливал в эту супницу суп?
1: Или только оливье на Новый год?
0: То есть, такая странная история. Супница есть, а вот супа в ней никогда не было. Ну, вот это вот действительно история, которая осталась тайной. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать нашу тему. Главное, присоединяйтесь и не забывайте, где вы можете все писать.
1: Группа «Радио ДФМ» ВКонтакте и прямой номер для удобного для вас мессенджера. Номер 965-115-5115. It's showtime. Pogo! Pogo!

0: быть на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организации акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в магазинах.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: Накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныйпроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
10: DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы расскажем о том, что нас ожидает в 9-й лунный день, потому что именно он стартанул в 14.42 и будет с нами уже до завтрашнего дня. Самое главное – это любовь и отношения. Никаких конфликтов и ссор сегодня быть не должно. А если они возникли, постарайтесь их сразу же, мгновенно сгладить. Не спорьте с окружающими, не выясняйте отношения с любимыми. Можно устроить романтический ужин, если вы уверены, что ваши отношения, основаны на полном взаимопонимании. Сегодня очень тяжело проходят всякие разговоры. Вот это давай обсудим наши отношения, давай выясним, что у нас не так. Потому что все будет не так. Энергия грязная, не стоит в этот период как-то обострять ситуацию. Работа. Распланируйте этот день так, чтобы все время заниматься скромной, рутинной работой. Не попадайтесь на глаза начальству, да и с коллегами сегодня лучше общаться поменьше. Ни в коем случае не показывайте свои эмоции, не поддавайтесь на провокации и не слушайте ничьих советов. Помните, что сегодня люди склонны к агрессии, и поэтому, если кто-то вдруг попытается переложить ответственность за свои проблемы на ваши плечи, старайтесь как-то, дистанцироваться от этого человека, который явно это делает. То есть вот просто я в стороне. Не включайтесь, не вовлекайтесь. Старайтесь этот день провести спокойно, тихо и не принимайте чужую негативную энергетику.

0: Ну что, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Какой персонаж вам раньше казался отрицательным, а потом вы поумнели и поняли, что он как раз и был самым нормальным.
0: Вот мы сегодня Каренина защищали, да, и говорили, какой он прекрасный. А есть все-таки те, кто упомянули Анну Каренину и поняли ее только с возрастом. Что действительно, женщина тянется к любви, к романтике. Ей хочется не только того, чтобы вот за ней, как говорится, ухаживали по-отечески, но и в то же время вот ей хочется чего-то такого воздушного, яркого, бабочек в животе. И это вот понимают люди только с возрастом некоторые. А старуха Шипокляк.
1: О!
0: Да, точно. Хорошими делами прославиться нельзя. В детстве казалось это ужасным. А сейчас тоже понимаю, что это действительно так. Потому что, ну и дальше там целая история о том, как девушка отдала деньги своей подруге и хотела сделать очень-очень хорошо. А в итоге, увы, получилось так, что... не вернули ей деньги, и, соответственно, вот.
1: А выглядела, как она вообще, тоже стильненькая, да? Такая прям, как Коко Шанель.
0: Да, ну, а вот, кстати, идеально. Да, действительно, так и есть. Прохор Шаляпин. Знаете, это понимаешь только с возрастом, пишут нам некоторые. Вот, вошли во вкус.
1: Поняли, да? Вайб вот этот поймали.
0: Не создан я для работы. Я создан для того, чтобы отдыхать, веселиться и улыбаться. Вот мне кажется, что Прохора Шаляпина поняли все. Действительно, когда попахали так уже по-настоящему и отошли от всех этих... Мне вообще поражает. Мне многие попрекают женщин за излишнюю эмансипацию. Вы заметили? Они говорят, ну вы же хотели равноправие. У меня вопрос. Кто хотел равноправие? Покажите мне этих женщин. Я понимаю, что уже не достать ни Клару Цеткин, ни Розу Люксембург, ни Калантай, но я с ними рядом, например, не стояла. Я всю свою жизнь, клянусь, мечтала сесть на чью-нибудь мощную шею и вообще нифига не делать. Я вас уверяю, большинство хотели то же самое. Ничего не делать вообще и просто получать деньги на счет. Это было бы так прекрасно. Но, увы, дорогие мои друзья, нас вот просто заставляли как-то работать и заставляли как-то самим на себя рассчитывать. Поэтому вот меня лично, если кто-нибудь когда-нибудь упрекнет то, что ну вы же хотите... Я прям устрою скандал.
1: Я не подписывала.
0: Я такой скандал учиню. Вы себе представить не можете. Так, еще что у нас есть?
1: Вот, у нас есть Карабас-Барабас. Да? Раньше, казалось бы, злой директор кукольного театра, музит артистов, теперь продюсер, предприниматель, вложил деньги в бездарных абсолютно актеров, строит бизнес, и тут какой-то зумер.
0: Деревянных, значит, прямо скажем, да, некоторые.
1: Зумер этот прибегает, свои порядки какие-то строит, и, естественно, все, бизнес рушится.
0: Это, конечно, ужас просто, честно говоря, ужас, да. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим здесь. Присоединяйтесь. It's showtime. Pago!

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно с прояснениями. По данным Яндекс Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
3: 310-04-05. 310-04-05.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
0: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти.

0: Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик и Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов с Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Ну что, решаем, у кого вечером соберемся? А давайте у Сурена. У него большие кресла-мешки от чудо-кресла. Места хватит всем и отдохнем по полной. Чудо-кресло. Непромокаемые кресла-мешки для улицы и дачи. Магазин в Ростове на улице Страны Советов 3.
5: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ. Радио ТФМ.

0: Ну а прямо сейчас, друзья, несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Узнаем что-нибудь новенькое. Слоны в силу своего анатомического строения не умеют прыгать. А алоэ способен прожить без воды 7 лет. Так что, ребята, можно не поливать. А приготовленный чеснок обладает более полезными свойствами, чем сырой. 25% домашних котов обожают смотреть телевизор, поэтому если вдруг вы хотите развлечь своего котика, оставьте ему телевизор, когда уходите из дома. Люди с голубыми глазами влюбляются чаще остальных. Это хорошо или плохо?
1: В них или они сами?
0: Нет, мне как-то, вот, честно говоря, мне хотелось бы, чтобы он влюбился раз и навсегда, желательно в меня. А он поэтому как-то с голубыми... А если он с голубыми глазами влюбляется чаще остальных, это получается по статистике, что он может влюбиться и не только в одну, а в несколько. У тебя, кстати, какого цвета
1: глаза? Нет, у меня не голубые.
0: А какие?
1: Серые.
0: Да?
1: Да.
0: А такой цвет есть?
1: Есть. Ну, конечно, серый. Один из самых распространенных, ну, после карих, наверное.
0: Спасибо!
1: Коварных, черных. Черные глаза.
0: Да, карие глаза самые действительно доминантные, это правда. Изменение климата приводит к тому, что цветы меняют цвет. Кофе до сих пор собирается исключительно вручную. Изначально отвертка была изобретена для выковыривания гвоздей. Я не знаю, зачем нам эта информация, но пусть будет. В общем, друзья, что-нибудь новенькое вы наверняка сегодня узнали.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В «Ленте».
0: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. «Сибриз». Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. «Сибриз» – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
11: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
12: Чтобы я рядом с ней тебя больше не видел.
13: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
14: Стань сильным, преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. В кино с 25 июня.
15: 13+.
3: Up the next.
0: А дальше тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Ну что, друзья, прямо сейчас бомбим финалочку, выясняем, кто у нас сегодня самый крутой.
1: Ух, у нас и тема сегодня была, конечно. Какой персонаж вам раньше казался отрицательным, а потом, когда вы поумнели, может быть, повзрослели, поняли, что он как раз и был самым нормальным.
0: Даша Букина. Вот здесь мне, кстати, понятно. Женщина устала от семейной жизни, хочет сидеть на диване, ничего не делать, работать не хочет. Вот как раз. Ни капли не эмансипирована, хочет просто сидеть на шее у мужа, а муж там Гена Букин тоже, эти красавец, он тоже претендует на этот же диван, и, соответственно, у них как-то не складывается бесконечно. Вот и все. Такая, честно говоря, сложная история. Саманта из «Секс в большом городе». Вот раньше казалось, конечно, оторви и выброси, а с возрастом начинаю понимать, что все-таки что-то в этом есть. Волк из «Ну, погоди». Не то чтобы он нормальный, а скорее просто такой брутальный мужчина, которому явно завидует Додик Заяц. Что еще?
1: Вот вспомнили Карлсона. Раньше казался мне отрицательным персонажем, сейчас свободолюбивый, получающий от жизни удовольствие мужчина в полном расцвете сил.
0: Ну, я могу вам сказать, что Карлсон мне тоже кажется, честно говоря, положительным, потому что у него есть жилплощадь. Пусть все-таки наверху, но все-таки в центре Стокгольма, да, как бы своя жилплощадь. Неплохо. Но Фрекенбок, вот мне в детстве казалось действительно каким-то отрицательным персонажем, но со временем я поняла, женщине просто не хватало внимания. Хотелось на телевидение, хотелось сиренской славы. Что она в итоге... ничего не получила со своими прекрасными, на мой взгляд, внешними данными.
1: Там Карлсон, кстати, подкатывал как раз, пробовал подобрать ключики.
0: Да, и, кстати, самое ужасное, что это как раз вот тот самый неприятный момент. Подкатил, как-то намекал на то, что она вся вот, да, для него и так далее. А в конечном итоге свалила. Она стояла у окна и говорила: «Милый, милый!» Еще она же, кстати, мне вот что нравится, она сразу не поддалась на все эти манипуляции. Она: «Не надо, я возбоился». Вот это вот все.
1: Истинная леди.
0: Леди. А то есть недоступная. Она оказалась недоступная. Вот. Но на самом деле, если говорить уже по-серьезки, то для меня самые отрицательные персонажи — это мама и папа малыша. Потому что долго не покупали ему собаку. Но это уже из детства. Я, честно говоря, в детстве их прям терпеть не могла. И очень переживала, когда понимала, что малышу опять не подарили собаку. Но потом случился день рождения, ему все-таки подарили. Вот я в детстве, все детство мечтала о собаке. Вот правда. И, слава богу, у меня эта собака была. Вот, Дмитрий, у вас какие были животные?
1: Я кошатником был все время.
0: Я тоже
1: просил кошку, но и все-таки ее купили, но это было гораздо позже, чем когда я просил. Конечно, наверное, как у большинства все.
0: У большинства, да. Потому что мама же как говорила: вот вырастешь, хоть козла домой приводи. Как в воду глядела, как в воду, да. Ну что, друзья, прямо сейчас мы выберем самый лучший ответ сегодня.
1: Да, сегодня это было сделать очень сложно, сообщений было очень много, вспомнили очень много персонажей, но решили отдать Катерине, которая написала свое сообщение в наш мессенджер Макс. Она вспомнила старуху из сказки про золотую рыбку. Раньше казалось, это женщина с жадной мегерой, а сейчас я ее понимаю. Дед всю жизнь рыбу ловит, ничего толком не приносит, а тут раз и золотая рыбка сама в сети попалась. Конечно, она решила выжить из нее максимум. Это не жадность, а грамотная монетизация удачи.
0: Золотая рыбка! Золотая рыбка! Ну что, друзья?
1: Это другой персонаж.
0: Кстати, я его обожаю.
1: Кстати, да.
0: Мороженые, пирожные. Это что, вы есть за меня будете, да? Я всегда вот... Мало, что я обожаю этого персонажа, я его еще пародирую с детства. Но всегда мне тоже хотелось, чтобы как-то все само происходило. Я не понимаю, почему вот обязательно нужно кучу усилий приложить для того, чтобы что-то сбылось.
1: Да, Вовка из 30-го царства.
0: Он пытался жить легко. Он пытался как-то сделать все полегче. А тут даже в сказку попал, и все равно надо работать. В общем, друзья, мы желаем вам, чтобы вы сегодня хорошо отдохнули, по-настоящему получили удовольствие от этого вечера. А мы услышимся с вами уже завтра. Всем пока!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Добатора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
4: Любите домашние блюда? Закажите доставку в Застолье. При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. Столовых Застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого. ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 32-619-6-013-144.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
12: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
13: Окошкина!
14: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
15: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
16: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
17: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» «Волтхаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
4: Ростов. 26 и 27 июня «Рокс-бар» празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. «Рокс-бар». Ждем именно тебя.
5: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Эмбарго Вайт Фестивал. Страна чудес. Готовься к новому увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Эмбарго Вилла. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru. 18+.
6: Орадарио. ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Дарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Oh, DFM. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Затронут очень важные темы.
1: До 30 ты что бы ни ел накануне, на ночь, хоть соленые огурцы обоешься, просыпаешься свежачок, а после 30 у тебя резко отек на все.
0: И разбудят не только вас, но и...
2: То есть будем собаку, чтобы она разбудила семью.
1: Собаку будешь?
2: Да, буду.
0: Буду. А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
0: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я

0: 30 июня инвестируйте не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русская медиагруппа Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
5: Right now. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина.
6: Ростов. 26 и 27 июня Рокс-бар празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар. Ждем именно тебя.
7: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Embargo White Festival. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Embargo Villa. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru. 18+.
8: Орадарио, ОГРН 111-784-753-92-92, город Санкт-Петербург.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
1: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: А теперь тусовка.
3: DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM. В Москве 22 часа. Radio DFM.

0: Реклама. Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
1: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-39-24-4741, 16+.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Телефон рекламной службы Radio DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Radio DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном», получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Реклама. В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.